0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио 104.10 FM.

Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Россияне стали чаще покупать книги о борьбе с тревожностью. Mm-hmm. Интерес к этой литературе о тревожных мыслях и психологической самопомощи продолжает расти. Вот среди самых популярных изданий «Я слишком много думаю, как избавиться от тревожных мыслей». Mm-hmm. Потом книга «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». Дальше «Правила продуктивности для невротика». «Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных прокрастинаторов и тех, кто просто устал и забыл».
4: Мне уже тревожно стало от этих названий. Особенно от невротика.
3: Просто, да. Вот еще когда это читаешь, мне кажется, еще больше начинаешь.
4: Да, загоняешься. У меня батя просто поступал в 90-е, когда у него было плохое настроение. Он покупал анекдоты про тещу, про Вовочку, читал, и все хорошо было.
5: Сейчас смотрел этот, выкладывают люди гайд тоже, знаешь, для тревожников, как не обгадиться в очереди на заправку.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: катапульту.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Мы начинаем.
4: Утреннее шоу на радио Пилот.

0: Доброе утро, 7 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Сегодня 1 июля. Всем привет.
1: Да. Здрасте.
2: Понеслась.
1: Первый день июля месяца, ребята. И уже
0: треть, 16, кстати.
1: Треть лета.
0: Да.
1: Пропустили.
2: Да ничего, нет, нормально.
1: Да,
0: ну, в погоде, конечно, так себе было. Но сейчас жара в городе начнется. Ну, не прямо сейчас, но
1: очень хотим.
3: Но погода приятная с утра, согласитесь.
1: Да, солнышко, погода действительно неплохая. Сегодня отправляю спортсмена в очередные сборы. Угу. Сначала у него по плаванию сборы, сейчас на баскетболе сборы. Сегодня решил поехать вообще на велосипеде, чтобы сэкономить.
0: Ты? Бензин?
1: Ну, не, это я уж так для ржаки.
0: Пробки на заправках с утра уже.
1: Я знаю, потому что я ж проезжаю мимо, все это наблюдаю, вижу, и как-то так... Скребет душа-то, понимаешь? Что же, происходит-то?
0: Ну, когда же это закончится?
1: Да, когда закончится. Очень надеюсь, что и погода благоволить будет, погуляем побольше. Я вот сегодня планирую вообще кучу дел порешать в городе на двух колесах. И тут у меня единственное, конечно, первый месяц, вот у меня знакомый решил выучиться на права мотоциклетные, и он все никак не мог начать практику, ну, вождение. Потому что то дождь, то еще что-то, то дождь,
0: страшно,
1: то еще
0: да,
1: что-то.
0: Первый раз.
1: Так, а слушай, под дождем-то вообще некомфортно как бы на мотоцикле, а на автодроме даже. И вот хочется всем пожелать солнечного, нормального денечка. Катапульта будет здесь до 11 часов утра.
2: Сейчас на фотки смотрю, у нас просто сейчас эта фотография на веб-камере. Я вспомнила эту фотографию, где мы с Надей эти из бабульки.
1: Ну, да. Надо повторить.
2: Хочу.
3: На 20 лет скоро, катапульты скоро, требуем. Скоро. Да.
1: Ну, ребята, ладно, начинаем новый день. Мы здесь до 11, так что просыпайтесь. Всем здрасте.
4: Реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85. Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-830-848.
5: Ого! А что это у вас тут происходит?
6: Мы построили катапульту.
7: Но она не работает.
6: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
7: Поможешь?
5: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
7: Да!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
7: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
8: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
4: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
9: Катапульта.

0: Спонсор афиши ООО «Территория улыбки Центр», сеть стоматологических клиник «Территория улыбки». Ой, а ты танцуешь, как дым, дышишь дым,
1: и в глазах твоих светится интим. Лина.
2: Это я.
1: Доброе утро. А кто подсвечивает-то, понимаешь? Интим. 7 часов 14, не знаю. 7 часов 14 минут в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Да все, что происходит вот вокруг нас, столько всего интересного в городе. Вот сегодня, допустим, в ТЮЗе гастроли театра Образцова, они продолжаются. Сегодня детский спектакль в 14.00, спектакль клоунада «Робинзон». Если ваши дети в городе, если вы хотите с ними время провести, тем более потом прогуляться, допустим, в Харитоновском парке, потом еще поесть пиццы, мороженого, вот устройте себе с детьми такой выход. А вечером можно уже сходить в Эверджаз на концерт из Франции с любовью. Там будет трио «Прованс», Дарью Фимсову. Короче, музыка будет французская. Ну и давайте запланируем что-нибудь хорошее на ближайшие выходные. Тем более, что они действительно будут какие-то солнечные, приятные. Будет Е1 Сабфест, ежегодный карнавальный заплыв на сабвордах. В этом году все это приурочено еще и 30-летию Е1, представляете? Вот. Общий сбор будет у театра драмы на площади. Будет костюмированный заплыв, будут разные активности, музыка, интерактивные зоны для тех, кто хочет не только развлекаться, но и там будут лектории, типа плыть здорово с экспертами по здоровому образу жизни. Так что приходите, будет очень много музыки.
3: Тихой сапой, и всяких... как говорится, проведем.
1: Да. 5 июля это будет воскресенье, будет день Исети в саду Нурова, это Чапаева декабристов. Там начнется все, праздник. Сначала поработаем, Исеть потом отдохнем. В 11.00 начало там сначала субботник, а после совместной уборки быстро же все вместе, это когда, да? И потом в 13.00 большой праздничный обед, потом потренироваться йогой, позаниматься.
3: И ныряем уже, все висеть голышом.
1: Да, и потом уже экскурсии, потом выступления, потом театральный перформанс. Так что вы уж приходите с утра, ну, чтобы не только, знаешь, это на перформансы, а тоже, чтобы поучаствовать в субботнике. Вход свободный, естественно. Ну и если вдруг у вас возможность будет поехать за город и поучаствовать в программе «Лето на заводе», там в эти выходные будет отмечаться день Ивана Купалы, хотя на самом деле ночь, а нас с 6 на 7, вот там, где девушки-то голыми через костер прыгают, там венки плетут.
3: Это куда это записываться, где регистрация проходит?
1: Дневная программа «Лето на заводе» в Сесерте. Там можно будет поучаствовать в венчальных забавах, узнать судьбу русалки, на древо желаний завязать ленты под гармонь. Будут мастер-классы по приготовлению старинной каши
4: с кедровым орехом,
1: а турнир по кваспонгу. Понимаешь?
2: Чему?
1: Квасить. А? Ну, на заводе.
3: Мы
4: все дальше и дальше от этой экскурсии. Нам с Сергеем надо понимать, то вот знаешь, еще голыми через костер не прыгали, а уже какие-то свадебные забавы. Не готовы мы.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Это что, цены? Да вы шутите!
8: Какие шутки? Просто это «Территория улыбки» – сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант «Штрауман» с установкой всего 39 900 рублей.
8: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях «Территория улыбки» на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
8: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Реклама. Атмосфера просто космос.
9: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
10: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
9: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
11: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Кружка с квасом.
13: С кефиром вообще-то.
14: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
15: КФ «Глобус». У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
15: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
16: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
17: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
18: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
19: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:24 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Спонсор проверки АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек, давай рассказывай, где пробки в городе.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Сейчас быстренько о том, где у нас посложнее. Пока что еще только-только просыпается центр. Затруднения вовсю уже начинаются в районе Шевской фронтовых бригад. По космонавтов в районе Победы и на Победе тоже. Затруднений пока страшных нет на Бибелях. Затруднения могут возникнуть сейчас в районе Серафимы Дерябиной, Шаумяна, а также перед кольцом Серафимы Дерябиной со стороны Широкой речки, потому что там аварии небольшие. Затруднения на Московской в районе частного сектора Волгоградской и Денисово-Уральского. Также плотность повышается достаточно быстро в районе Амундсена объездной. Отдаленные районы сейчас только просыпается, ни на Широкой речке, ни на УНЦ Лютого нет. А вот в районе Сахарова-Дгенина что-то ажиотаж. Затруднения потихонечку нарастают на Щербакова в направлении Самолетной, если ехать со стороны Уктуса, на Калине, на Малышевской развязке, при выезде с Жибайки. Пока более-менее норм. В общем, ребята, соберитесь, выезжайте пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП «Родионов» Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки 237-104. Вы можете дозвониться. Эфир прямой. Давайте разговаривать об автомобилях. Уже кто-то есть на связи. Алло.
3: А, доброе утро, Александр.
2: Привет.
3: Вопрос такой, вот тут недавно новость вышла, то, что бензин хотят понизить по качеству, там, до евро 3 и 2.
2: Насколько я понимаю, до евро 3-то уже понижали. До евро 2, ну, вот да. Туда тоже слышал. Мне, правда, что там, на кого ссылаются, не помнишь?
3: Не помню, вроде для снятия ажиотажного спроса и даже покупать и производить его хотят. А для новых автомобилей, я так понимаю, ну, турбированных, это, мягко говоря... Ну, так себе.
2: Ну, вот ты понимаешь, да, я с одной стороны тебе могу сказать, что в долгосрок самое печальное, ну, скажем так, печальная самая новость в том, что больше вопросов может возникнуть по катализатору, там же серы полным-полно, плюс еще там как бы ароматические всякие углеводороды в бензин большими примесями добавляют. Сера, вот это самая погонь. Вот. Дистопливо, да, тоже тут как бы вопросики есть, насколько ухудшится солярка в связи с этим. По поводу ажиотажного спроса, его снижение. Послабление к требованиям качества бензина с осени 25 года, если что. Вот. И НПЗшкам некоторым посоветовали, типа, если уж прям не хватает, ну, переводитесь на Евро-3. По поводу введения Евро-2, ничего там официального пока я вот не наблюдал, но в соцсетях ссылались там что-то вроде на Коммерсант и так далее. Очень много паразитирования вообще вот на этой теме. То есть очень много людей вокруг бензина выкладывают, хайпуют, каким-то образом накручивают всю эту ситуацию и так далее. Если мы говорим о снижении стандартов, да, для новых современных турбированных двигателей это проблема в долгосрок. Что касается проверки, вот вы можете просто, приезжая на заправочную станцию, если уж не знаю, сейчас вы успеете этого сделать, нет, ну давай представим ситуацию, что все успокоилось, там же есть сертификаты. Ты подходишь и смотришь, если у тебя там... стоит диапазон 10 миллиграмм серы на, по-моему, что там, на литр или на килограмм, как оно указывается, вот, то там нормально. Если это уже выше значение, то все, значит, это не для тебя.
3: Ну, а так в перспективе просто чаще иметь, так понимаю, фильтра, ну и топливный фильтр в том числе.
2: Ну, я думаю, что тут, знаешь, как бы, если ты рискуешь и где-то вот на периферии заправляешься и боишься, что реально как бы хапнешь где-то суррогат, либо вот такое топливо, которое тебе навредит, и не единожды это делаешь, потому что один-то раз, ну, не такая проблема. Вот. А тогда можно посмотреть, какие присадки еще выпускают для того, чтобы вот эту серу как-то в примесях и так далее нейтрализовать.
3: Ну, это вот для очистки форсунок, то, что заливается в бак, я так понимаю, вот это, да?
2: Ну да, надо посмотреть, там их достаточно много, спектр большой был. Раньше-то, когда была еще Европа, были даже присадки, которые... Не присадки, а эти всякие бутыльки, которые добавляли в случае, если даже вода в баке. То есть там она превращала бензин и воду в эмульсию горючую. Вот. А сейчас надо посмотреть, что на рынке конкретно есть по вот этим триботехническим составам. И, возможно, перейти на использование. Для дизелистов я, по крайней мере, точно бы посоветовал, особенно для европейского дизеля, что-то подобное присматривать уже.
3: Понятно, Александр. Все, благодарю.
2: Спасибо
3: благодарю.
2: И тебе. Ну, в общем, хорошего в любом случае, дня. Почитывайте то, что на заправках, где сертификаты есть, вообще висит, они вывешивают туда. То есть, в любом случае. Спасибо тебе. Следующий звонок. Принимаем 237-104. У нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, задавать вопросы, высказывать мнение, делиться опытом. Если хочется что-то свое озвучить, может, там, про свою машину рассказать, прямо сейчас набирайте наш номер и оставайтесь на связи. Делайте так, чтобы вас не отвлекало ничего лучше. лучше вообще иногда вот действительно прерваться от вождения и потом после звонка уже продолжить. 237-104 это наш номер телефона. Сегодня наблюдал опять очереди на заправках. У меня он тут знакомый один заправлялся в 2 часа ночи. Говорит, очередей нет. Ну, спасибо, дружок. Алло. Доброе утро. Не разговаривает человек. Оставайтесь на связи, друзья. Делайте так, чтобы мы с вами еще и поговорить могли. Еще раз напомню, номер прямого эфира 237-104. Дозвонились, давайте общаться. Мы же тут и конкретные машины обсуждаем, и автомобильные темы, популярные среди автомобилистов. Опять срывающиеся звонки. Что происходит, ребята? Пожалуйста, набирая номер, давайте разговаривать с нами. Алло.
4: Алло.
2: Да.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, очень плохо вас слышно, можно чуть погромче?
4: Хотел бы спросить про Kia Sorento 12-11 год, 2.4.
2: Пробег какой?
4: Пробег 140, 140-150, 145-150.
2: Ну, что-то относительно немного, на самом деле, как бы, для такого года выпуска. Скажу так, проверить надо, ну, понятно, в двигатель заглянем, посмотрим, что там внутри происходит, и сразу будет понятно, как на ней ездили, как за ней ухаживали и тому подобные вещи. Не мешало бы еще там катализаторы проверить, вот эту всю тему нашу. И система полного привода там неустойчива к влаге. К сожалению, к этому времени тоже могут подойти какие-то моменты, тоже непонятно. Человек мог выехать там 2-3 раза на плохую дорогу, попала туда влага, либо в лужу где-то заехал и тому подобные вещи. Во время обслуживания это не промониторил, и весь этот подарок достанется вам, когда все это накроется. Поэтому здесь проверять хорошенечко, что из достойного. Вполне адекватная своей цене машина, вот если честно. И по пространству, и по количеству опций, которые вы получите, четкий средняк. Но чудес не бывает. Вот, к сожалению, есть больные темы для обсуждения. Периодически то задиры обсуждаем из-за рассыпавшихся катализаторов вопросы и по системам полного привода. Все перетряхнуть, проверить, правдивый ли пробег, потому что у меня пока он, честно говоря, вызывает вопросик. Но если он действительно правдивый, можно брать.
4: А то, что капиталка была еще на двигателе сделана.
2: А-а-а, вон оно что. То есть он еще и капиталенный.
4: Да.
2: А вот тут вопрос какой? Как капиталины, что конкретно сделали и какими руками? Вот тут, к сожалению, кот в мешке. Далеко не все сможете проверить, поэтому на свой страх и риск. Я бы, честно говоря, больше доверял, ну, лично моя позиция, я бы больше доверял контрактному даже мотору, чем капиталиному, потому что какими он руками там капиталился и что с ним делали, я пока вот не могу сказать. Все это темно и скрыто. Но то, что он капиталился, уже вопросик, правда? А капиталился, скорее всего, из-за того, что, опять же, по цилиндрам вопросы были.
4: Спасибо.
2: Но, опять же, пробег относительно небольшой. Чего он капиталился-то вдруг?
4: Там катализатор удален, может быть.
2: Ну вот, да, мы опять с тобой начали разбор всех вопросов, которые постоянно преследуют вот этого года корейцев. Их надо по новой перепроверять, а тут еще накидывается задача проверить, как нормально ли там его капиталили вообще или нет. Соответственно, надо найти человека, который будет тебе досконально диагноз по этой машине выдавать. Пристально и внимательно проверяй. Спасибо тебе за звонок. Вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора.
5: Дверь в царапинах. Порог мятый. Не машина, а побоище.
6: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
7: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18.
6: SkillPro66.ru.
8: Реклама.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Миша, возьми еще эти коробки.
12: Они уже не входят ко мне в машину.
13: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
8: Мы стекло у шкафа разбили.
12: Ну, Миша!
13: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд «Фри» 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
16: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
17: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артики Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
18: 13+.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 7 часов и 43 минуты в Екатеринбурге.
3: Итак, дорогие друзья, наступает время нашей игры, в которой мы даем подсказки, а вы догадываетесь, что же за предмет у нас на уме, в течение минуты задавая правильные вопросы. Задача номер один – дозвониться по телефону 237-104 прямо сейчас.
2: Спонсор конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» И.П. Климович Игорь Сергеевич.
3: Итак, сорвались. 237-104 – это телефон нужен для тех, кто хочет получить очень серьезный, качественный приз. Алло.
2: Привет.
4: Кукусики.
2: Алло, алло, привет.
5: Алло.
3: Здравствуй, как зовут тебя?
5: Ольга.
3: Скажи, пожалуйста, Ольга, у тебя мужчина, он статусную одежду носит?
5: Нет, но мне бы хотелось очень, чтобы он носил пиджак.
6: Как ты его надо заманить, понимаешь?
3: Надо как-то, да, вот. надо что-то с ним сделать. Подожди, а что ему... ну, мы же разговариваем постоянно о том, что мужику хотя бы два костюма нужны. Один там парадно-выходной, а один повседневка. Ну так, сходить с тобой в ресторанчик куда-нибудь.
5: Да.
6: Да, ну, надо, вот. Но нету.
3: Ты донеси до него, что в спортивных костюмах не везде ходят. Значит, мы для тебя приготовили 4 подсказки по поводу предмета, загаданного нами. Потом минута на задавание вопросов. Итак, поехали.
4: Я лично сильно удивился, когда узнал, что эту штуку, оказывается, придумали на Ближнем Востоке.
6: А у меня этот предмет использовался для домашней звукозаписи.
2: Вот так вот. Так, вот, да. Но я знаю, что некоторые женщины этот предмет покупают в мужском отделе.
6: Да-да-да.
3: Специально прямо?
6: Да.
3: А, понятно. Я этот предмет берегу от салатов и еды. Сильно берегу. На всяких мероприятиях.
2: Время пошло, задавай вопросы.
5: Очень сложно.
3: Да нет.
5: Я у вас все время все отгадываю сегодня, даже вариантов
3: нет. Ты вопросы задавай.
5: Так, вопросы. Что можно беречь от салата?
6: Все.
3: Вопросы-то задавай уже. Из чего состоит, например?
5: Хорошо, из чего состоит?
3: Ткань.
6: Может быть, лен, шерсть.
3: Да, любая ткань.
6: Да, да, да.
5: Так, ее надевают под пиджак.
6: Вот.
3: Наоборот.
5: Вот. На пиджак.
3: Нет.
6: Ты все вокруг да около ходишь. Вот прямо называешь это слово.
5: Платочек.
6: Да какой платочек? Ты называла уже это слово, только ходишь вокруг него.
2: И мечтаешь, чтобы у мужа твоего он был.
6: Ну.
5: Пиджак, ну.
6: Вот. Все, да, все, остановись. Это мы вот загадали
3: это...
6: пиджак.
3: Ах, вот это женская солидарность.
6: Я почему для звукозаписи? Я хотела очень простую подсказку сделать, но я запутала, потому что это мужний пиджак, я в него записывалась, он хорошо глушит звук вокруг.
3: А он, видимо, такой с твердой подкладкой.
6: Ну, такой дубовый. Это бывший. Значит, я рассказываю, что за это получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин Ура! Мужской одежды «Братья Джентльмены», поэтому пойдете.
3: Давай своего мужика бери, тащи.
2: Одевай пусть пиджак, одевается,
3: да. Хотя бы пиджачок однозначно. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
5: Я так рада, я внезапно дозвонилась, очень рада.
6: Ты катапульта!
7: Радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7 часов и 52 минуты.
1: Сейчас на радиопилот будут новости.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радиопилот. В мэрии объяснили, почему в понедельник днем затопило Екатеринбург. Вы удивитесь, но главной причиной стало огромное количество осадков. По предварительным данным, за сутки в городе выпала месячная норма. Ливневка, само собой, имеет определенную пропускную способность, поэтому не справилась с теми потоками воды, которые попали в нее. Собственно, из-за этого возникла ситуация с затоплением ряда перекрестков.
1: Ну,
0: каждый год такое.
1: Не каждый год, на самом деле, действительно.
0: Ну, раз в году много... такое бывает летом, это точно, да. Каждое лет такое.
1: К сожалению, действительно, в некоторых участках ливневая канализация требует либо пересмотра, либо еще чего. Да и вообще, честно, если бы у нас была нормальная ливневка в стране, придуманная еще в советское время, то у нас не было бы даже поливальных машин, чтобы вы понимали. То есть нам не требовалось бы, допустим, так часто убирать снег, там еще чего-то. Он бы спокойно самотеком уходил, таял бы и все, и туда. Но, к сожалению, вот имеем то, что имеем, поэтому крепимся, что делать-то. Просто я наблюдал людей, которые, знаешь, ну, ладно, когда у вас катаклизм происходит, падают деревья, вода льется отовсюду и так далее. Но сами-то баранами не будьте. Стоят все на Большакова в пробке, разворачиваются в конце, потому что там огромная лужа. И один какой-нибудь ухарь едет по встречке, типа, вы чё тут лохи все встали? Доезжает туда, ловит клин мотора, создает очередную пробку. Ты думаешь, ну что ты творишь?
2: Ну, давно ты уже дурак, говорят об этом, что когда начинается дождь или снег, отключается мозг.
1: Да, да, вот я просто смотрю на людей и думаю, боже, ну что, зачем, ну куда такие вот... А потом мы печалимся, мы ноем, у нас ремонт там какой-то дорогой и так далее.
2: Ну и следующая новость, Сань, персонально для тебя, прошу отнестись серьезно. Давай, к этой новости. Давай. Землянам официально запретили отвечать инопланетянам.
1: Я слышал.
2: Теперь возможные сигналы внеземных цивилизаций должны проходить независимую проверку, а любые попытки ответа обсуждаться будут на международном уровне, в том числе через ООН.
1: Это касается тех, кто пилит видосы из разряда там разговаривать с деревом там?
2: С ним, мне кажется, вообще бесполезно разговаривать.
1: Так это вот.
2: Их сразу в дурку надо, мне кажется. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
3: Здравствуй, лето!
4: Климат, контроль, катапульты!
0: И о погоде.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет до плюс 24 с переменной облачностью и вроде временами кратковременный дождь. В Ивделе и в Североуральске тоже временами дождик обещают, плюс 20-22.
0: В Екатеринбурге сегодня облачно с прояснениями. Небольшой дождь тоже в городе будет. Температура воздуха плюс 21-23.
5: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей.

0: Без 1:08 в Екатеринбурге. За окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8 часов и 2 минуты в Екатеринбурге. Середина рабочей недели. И 1 июля наступила хорошая погода. Сейчас светит солнце. Днем обещает 24. В общем, лето. Привет.
1: Да, ребята, лето продолжается. Но он тоже тут посмотрел прогнозы по... Этому, чего? Господи. Прогнозы посмотрел по Москве. На следующей неделе обещают всю неделю в Москве дожди. Соответственно, это все приползет в регион.
0: Я так наоборот, понимаю, это от нас пришло к ним.
2: Ну, скорее всего, одна к нам от них. Вот. Европейская даже рано стороной обошла, я так понимаю. Вот эти плюс 40 куда-то они
1: там
2: не туда
1: своя
2: свернули.
1: История, да. В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот Мороз Стрела Новыч Королев». И 17 июля, чтобы вы знали, утреннему шоу «Катапульта» исполнится 20 лет. Представлю, 20 лет мы уже в эфире.
2: Я там опять песок посыпался.
1: Конечно, в честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает очень крутые летние подарки. Мы разыгрываем бассейн, мангальную зону, детский велосипед, батут разыгрываем. И уже в следующий понедельник, получается, 6 июля, в прямом эфире у нас в «Катапульте» разыграется один из призов среди тех, кто правильно отвечает на все вопросы недели. Задача какая? Каждый день мы в «Катапульте» задаем вопрос. Ваша задача – отвечать на него в личных сообщениях в группе ВКонтакте «Радиопилот Екатеринбург».
0: Да, и вот смотрите, сегодняшний вопрос звучит таким образом. В одном из конкурсов «Катапульты» мы как-то загадывали предмет. Ну, его дольше всего не могли отгадать. Это обложка для паспорта как-то была, да?
1: Да.
0: Так вот, как назывался этот конкурс?
1: Да, вы должны подумать, вспомнить. Это был один из самых ранних конкурсов утреннего шоу «Катапульты».
2: Легендарный конкурс.
1: Легендарный. В общем, думайте, присылайте свои ответы в личных сообщениях в группе «Радиопилот ВКонтакте».
0: Партнер проекта ООО «Регинас». «Регинас» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзовской 63.
1: Я с таким удовольствием вчера смотрел, как один скамер другого скамит. Вообще, это прям жесть. Короче, в сети опять вирусится
3: история. Ужасали, в смысле, что-то,
1: нет,
3: да?
1: Нет. Скамит.
3: А, это что?
1: Это обманывает, короче. Но, в общем...
2: Мошенники опять.
1: Да, один мошенник наколол другого. Фишка вся в продаже Бугатти Вейрон, который якобы принадлежал Криштиану Роналду. В общем, чувак, Асхаб Тамаев купил свой Бугатти не у Криштиану Роналду, а у мошенника, как выяснилось. А потом продал его. Короче, выставили на продажу за 130 миллионов рублей.
0: Так.
1: Значит, изменили внешний вид, заявляли, что приобрелась машина у Роналду за
0: лично
1: 9
0: покупал.
1: Миллионов долларов,
0: угу.
1: Значит, почти за 700 миллионов рублей. Нашли магазин, где этот, значит, скамщик купил и футболку, и мяч, который ему типа приложили при покупке автомобиля. Чем по факту, в несколько раз обманув покупателя, вообще видео снимали, где он такой: о, я чувствую, как он пахнет Криштиану.
2: Вайбы Роналду.
1: Вайбы Роналду, да, вайбы Роналду. Господи, ребята.
3: Так это же история из грабь награбленное.
1: Да.
3: Понимаешь, это одно, другого обманули обманщики.
1: Да, типа того. В общем, я не знаю, честно говоря, вот когда люди покупают такие дорогие вещи, ну неужели вы реально слепо доверяете? Там же даже шильдик с номером этого автомобиля, там же прям именные. То есть когда кому-то конкретно изготавливают такую машину...
0: Верификация.
1: Да, есть личная верификация, и она делается прямо на заводе. Но там видно, что на саморезы прикручена эта табличка. Ну ты что, дурак, что ли? Ну вот прям настолько вообще глупость человеческая.
2: Да. Надо было дальше пойти, чтобы эта машина запускалась со звуком «Си!», тогда бы точно все поверили.
1: Я сразу вспоминаю этот фильм про эксперта-то картинного, который тоже там все картины-то оценивал. Как же он назывался-то?
2: Не мистер Бин.
1: Нет, старичок, которого потом развели на кучу-кучу бабла.
3: Да, есть такой фильм.
1: Очень прикольная тема. В общем, что, наблюдаем, смотрим, смеемся. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы приглашаем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
4: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
11: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
12: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
13: Катапульта. Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8 часов и 10 минут в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс «Что было раньше?». Его спонсор «Окит Екатеринбург», аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Люба, ветврач. Здравствуй, Люба.
2: Привет.
4: Привет.
3: А ты больше по собачкам, по кошечкам, по коням, лошадкам?
2: Или кого принесут?
4: Собачки, кошечки.
3: Не, ну подожди, это же разная специфика.
4: Нет, одинаковые.
2: Ну, еще котопесы вот к тебе.
4: Да, да.
3: Котопсы. Слушай, тут была новость про абсолютно редкое явление — помесь собаки и лисы. Ну, в Бразилии нашли.
2: Ну, по сути, как бы это же...
3: За 6-7 миллионов лет они в разные стороны ушли, это невозможно.
2: Слушай, ну лис это похоже на собак, нет?
3: Нет.
5: Не всегда.
3: Нет. Слушай,
2: ты хочешь, такое свидание у них было, да?
3: Люба, какое самое редкое животное тебе приносили?
4: Ну, нам сов приносили с улицы, олененка приносили с улицы.
5: Угу. Утконос у вас был
2: с улицы?
4: Нет.
3: Это немножко не тот регион.
2: А совы-то эти, которые Гарри Поттеры, вот эти недоделанные, которые...
5: Письма из Хогвартса, которые приносят.
4: Лесная сова.
3: Против тебя сегодня играет Артем, он мороженое развозит по городу. Артем, привет.
2: Артем, завози.
6: Доброе утро, Артем.
2: Завози,
3: пофиг. Слушай, мороженое какого-то конкретного производителя или пофиг какой?
6: Конкретного, Ирбитского завода.
2: Знаем, вкусно.
3: Там эти у тебя ведерки?
6: Стаканчики, ведерки, да.
3: Понятно.
2: Ирбитское вкусное.
5: Подъедаешь сам-то или не разрешает вам?
6: Нет, я не ем мороженое.
2: Поэтому и работает, понимаешь, на развозке.
3: Значит так, ребят, для вас мы приготовили 3 факта. Вам надо определиться, что из этого было раньше. Кто 3 правильных ответа даст, тот получит приз. Начнем. Что изобрели раньше? Швейную машинку или стетоскоп? Люба, ты как считаешь?
4: Швейную машинку.
3: А ты как думаешь, Артем?
6: Стетоскоп.
3: Дальше.
2: Кто родился раньше? Лев Лещенко или Морган Фриман?
3: Люба.
4: Морган Фриман.
3: А ты как думаешь, Артем?
6: Так, наверное, Лещенко пускай будет.
3: Ну и заключительное.
2: Какой город был основан раньше? Копенгаген или Берлин?
4: Берлин.
3: Так, Люба за Берлин, Артем за Копенгаген. Так, теперь давайте разбираться. По поводу швейной машинки Люба абсолютно права. Швейную машинку придумали в начале 19 века. Чуть позже, примерно на 12 лет, изобрели стетоскоп. Поэтому тут ты, Люба, молодец. Дальше.
2: Люба, ты дальше молодец. Морган Фриман раньше родился, чем Лев Лещенко. В 37-м году, а Лещенко в 42-м.
3: Ему в следующем году, Моргану Фриману, 90 лет.
5: А он все еще снимается.
3: Да, да. Ну и заключительное.
2: Копенгаген основали в 1167 году, а Берлин в 1237.
3: Ну ничего, Артем, один правильный ответ тоже неплохо, не расстраивайся. Люба, одного правильного ответа тебе не хватило. Да, ничего страшного, желаем вам, ребят, хорошего дня. Вместе кричите «катапульта». Давайте, 3-4.
4: Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ого, а что это у вас тут происходит?
10: Мы построили катапульту.
11: Но она не работает.
10: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
11: Поможешь?
9: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
11: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
11: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-604.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
1: Маромойка, маромойка, украшение помойки.
2: Лина, это я.
3: Доброе утро, 8 часов 18 минут в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». И вот что, в Британии, значит, провели такое исследование, выяснили, что романтические сериалы про любовь смотрят чаще любовных реалити-шоу. Если честно, я вот уже любовные прямо реалити-шоу, ну, помимо «Дома-2», который уже, он продолжается, но кто сейчас это смотрит? Ну, вот, собственно, раньше действительно люди любили любовные реалити-шоу. Вот, но сейчас романтические вот эти сериалы смотрят больше. Согласно аналитике, романтические проекты, сериалы, снятые по сценарию и адаптации романов, вот в том числе, допустим, там «Бриджертоны» вот эти, «Жаркое соперничество» какое-то там вне кампуса, то есть какие-то там университетские.
4: Сейчас 18+ уже пошло.
3: Ну, про любовь. Лидируют по заказам Amazon, Netflix, ну и понятно. И вот 18-24 года называют романтические сериалы прям вот приоритетами для просмотра. Ну, собственно говоря,
5: неудивительно.
3: Конечно, надо же сначала погрузиться с героями.
4: Но я обратил внимание, что в последнее время реалити-шоу, многие, в том числе любовные, они делают упор на какую-то трешанину, чтобы, знаешь, там обсуждали эту трешанину. А вот именно как человек, который пишет любовные романы, я говорю, что те же сериалы, они специально под целевую аудиторию сделано, что там такой властный мужчина, который в конце перевоспитывается, становится лапочкой.
3: А, плохой них парень становится хорошим.
4: Да, да, у них много детей и любовь до конца жизни.
6: Люди не меняются.
5: Вопрос, когда это коснется наших сериалов, которые снимаются в России?
4: Какие конкретно?
3: На телеканале «Домашний» я просто смотрю «Метод Рогова» иногда. И перед, и до, и после «Метода Рогова» там идут сериалы. Прям женские, прямо конкретные.
5: Мол, она мать семерых.
3: Она несчастная, с ней что-то произошло.
4: Она сказала, что любит тебя.
5: Нет, там у всех сценарий такой. Она попадает в ситуацию, когда он, мужик, ее, значит, унизил, обокрал. Она еще и, не дай бог, под судом находится, сваливает в деревню, там находит одинокого олигарха, владельца сети заправок.
4: Саня,
5: он ее достает из говна.
4: Зачем сейчас описал все мои сюжеты, моих книг?
3: Слушайте, вот, кстати, про бензоколонку. Это же уже сейчас очевидно, что есть проблемы с бензом, но все-таки лето, романтика, теплые ночи, поэтому водители организуют нишевые свидания и пикники на заправках в ожидании бензовозов.
6: Я видела, это прикольно,
3: это просто, да, видео сейчас вирусятся в телеграм-каналах. Вот, пожалуйста, как вам, прям люди сидят, и там куча комментариев, где говорят, что вот здесь лучше устроить пикник.
4: Главное, чтобы вот там все вот как в парфюмерии, оргии массовые не закончилось на этой заправке.
3: Слушай, ну а как, нормально вам идея?
6: Концерты устраивают еще.
3: Да-да-да, вот не на самолеты вот ездить смотреть, а на ночью на заправку, вот, пожалуйста, пишешь, в 2 часа ночи там где-то хорошо.
4: Одинокий пистолет на заправке ждет свою спутницу.
5: Опять же, можно оценить человека, что он там, за каким топливом стоит, на какой машине стоит.
6: Сколько терпения у него, опять же.
5: Я морально не готов к тому, что некоторые машины вот так в очереди на заправку раскачиваться будут.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Реклама.
15: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
16: Академия сантехники.
15: Смесители.
16: Академия сантехники.
15: Водонагреватель.
16: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
17: Кружка с квасом.
18: С кефиром вообще-то.
19: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
20: Это «Глобус». У нас так принято.
19: Щербакова 4. 0+.
11: три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
14: Это что, цены? Да вы шутите!
11: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
14: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17 500 рублей.
11: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
14: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
11: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Ого! А что это у вас тут происходит?
21: Мы построили катапульту.
22: Но она не работает.
21: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
22: Поможешь?
20: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
22: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
22: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
23: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:28 в Екатеринбурге. Начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ОУМ. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И, Санек, рассказывай, как там?
2: Да как? Слушай, ну летний трафик вообще хорошая штука. И затруднений не так много. В общем, затруднения сейчас в районе Южного автовокзала Пощерса. Также Пощерса перед Белинского. В районе машинный ажиотаж в направлении Фурманова-Ткачей. Восточная от Куйбышева до Декабристов. А так в целом вот выезды с Жибайки. Лафа. По сравнению с тем, что было. По Уралмашу тоже вопросов нет. Затруднения только вот при съезде в сторону вокзала, ну и там со стороны Сулимова. В районе Шевской фронтовых бригад тоже бывало намного хуже сейчас. Нормальный трафик. Улица Куйбышева в районе Хохрякова, ну так, в районе Юности еще немножко. Плотность повышена сейчас в районе Репина. Во-первых, выезд с широкой речки перед объездной. Дальше в районе Радуги, ну там этот вот переезд через трамвайные пути на светофоре, это, конечно, проблема. Объездная перед Амундсена, больше со стороны Чкалова. Сейчас еще авария произошла в районе Московской развязки, там по объездной, может быть, сейчас трафик вырастет. Также затруднения в районе Волгоградской, Денисово-Уральского по Московской в направлении Щерса. Сложности на Титова в направлении Ферганской, если ехать от ДК РТИ, и на улице Щербакова от Уктуса в направлении Глобуса. Так, в целом, пробищ таких вот прям стоячих нет, несмотря на то, что в цирк там улица Куйбышева закрыта, Пушкина закрыта, тут-тут-ту, более-менее едем, поэтому соблюдайте правила, езжайте аккуратно.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее представляет ИП Родионов Артем Юрьевич, автотехцентр Prime Service, сайт prime196.ru. Принимаем ваши звонки 237-104. Говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Кто на связи?
3: Александр, доброе утро, меня зовут Андрей.
2: Привет, Андрей.
3: Давно не звонил, хотел спросить совета. BMW Копейка, 2008 год, Движок 3 литра атмосферник.
2: Копейка на 3 литрах?
3: Да. Но это 218 лошадей, который.
2: Нифига себе. Это редкий случай, я сразу тебе скажу. Ну, если это в хорошем состоянии машина, то это зажигалочка. Только вот вопрос, как бы, да, для чего человек ее покупал? Там один владелец или два?
3: Один владелец, а хозяин продает, это кабриолет.
2: Да ладно?
3: Да.
2: Вау! Слушай, ну, вообще, вот так, положа руку на сердце, конечно, машина интересная. Они еще там, что, 81-й, 82-й? Что, какой этот?
3: По-моему, 81-й.
2: 81-й, ах... Короче, тема с кабриолетами такого года выпуска. Самое главное, чтобы с механизмами все было тоже там в порядке. Моторы надо проверять очень хорошо, как следилось за ней. И в целом я считаю так. То есть если мы берем на автомате, учитывать надо только то, что это сезонная машина. То есть это машина чисто под лето берущаяся. Зимой на ней передвигаться холодновато и скользко. Она заднеприводная. На мощность там 280 17 лошадей на заднем приводе, это прям боком ездить. Там я поражался людей, которые маслкары себе на заднем приводе на зиму покупают. Это тоже как бы так себе пальто. Вот. Но это по сухому асфальту прямо интересно. Жаль, что это не так надежно, как Lexus ES серии. Но в плане именно вот настроения это интересно. Да, внешне это уже как бы такое, ну, потертое пальто, но с точки зрения именно летнего автомобиля, за свои деньги, со своей мощностью, вряд ли кто-то там рядом может похвастаться именно вот с таким бюджетом. Надо проверить, в каком состоянии двигатель и раскладушка с крыши.
3: Понял, принято, благодарю.
2: Тебе спасибо, спасибо, удачи, интересный, конечно, вариант. 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир, задать вопрос, либо высказать мнение, поделиться опытом своим, что-то на тему того, что мы обсуждаем, высказать. Алло.
4: Саша, привет, тезка беспокоит.
2: Привет, Сань.
4: Озаботился тут ГБО.
2: Ага.
4: Интересен такой вопрос. А что, метан или пропан?
2: Слушай, смотря какая машина. Что за машина у тебя?
4: Москвич третий.
2: Слушай, ну тогда, наверное, все-таки смесь. То есть там оборудование, вот мы сейчас смотрели, тоже я для себя тоже периодически присматриваю, но на новую машину бессмысленно, потому что слетишь с гарантией только в путь. Плюс само по себе оборудование для вот современных турбовых с непосредственным впрыском, там как бы оно дороговато, оно под соточку выходит. Окупается при пробеге там в 100-150 тысяч, вернее, 100-150 километров в день достаточно быстро. Мы разговаривали с одним из радиослушателей, экономия у него есть, то есть он там на сотню расходует где-то 1.5-2 литра, и при этом, ну, на смеси же работает, и при этом заправляется примерно раз в неделю. Цена за газ тоже дороговата, но метановые заправки — это такая вещь, и, во-первых, ехать так далеко я не готов, ну, мне, ну, правда, неудобно. Плечо заправки неудобное в сфере там безопасности, в свете, вернее, безопасности. Что же касается именно езды на газу, зависит от того, как ты будешь эксплуатировать. Стоимость оборудования, настройка этого оборудования, потому что при неправильной настройке действительно с клапанами вопросы возникают у людей и так далее. Но грамотные специалисты, постоянно следить надо за тем, что у тебя происходит, где-то регулировать, где-то использовать дополнительные какие-то вещи, плюс чаще ТО. Но экономия реально есть.
4: Понял, спасибо.
2: Тебе спасибо, удачи. Следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. У нас прямой эфир, кто-то на связи уже. Алло.
5: Алло.
2: Да-да, алло, слушаю.
5: Вот как раз по поводу ГБО на таких движках. Еще до проблем с топливом-то мне заряжали примерно 140 тысяч за установку ГБО.
2: О, сейчас, наверное, взлетит, да, еще больше.
5: А сейчас еще и взлетело, да. Вот. Ну и при этом бензин еще примерно треть бензина будет кушать.
2: Ну да, то есть там же на смеси работает, мы понимаем прекрасно.
5: То есть экономика, конечно, немножко страдает.
2: Ну, я говорю, что если ты работаешь на машине, и ты постоянно колесишь, плюс там, я не знаю, дальники какие-то, да, пожалуйста, потому что я вот ездил в сторону Оренбуржья, газовые заправки пустые вообще, и заправляйся, делай, что хочешь, на дальняк или в работе, это действительно вещь интересная, но газ стал стоить дороже, газобаллонное оборудование стало стоить дороже, его настраивать стало дороже, сейчас оно стало еще популярнее в связи с проблемами по бензину.
5: Ну,
2: тут,
5: да.
2: тут люди велики расхватывают на просто вообще все сметают, лишь бы передвигаться хоть на чем-то. Обрати внимание, как вот сейчас самое пробочное время, 8:30, пробки в городе где?
5: Ну, я съезжу с пригорода, поэтому, в принципе, более-менее.
2: Ну вот я и говорю, что как бы народ поприжал уши и начал искать какие-то варианты попроще, подешевле и так далее. Это я сейчас вот папин ГЕЦ литровый буду юзать, если что.
5: Ну да, 5 литров.
2: Да, да какой 5? Ты че? При спокойной езде 4,5, 5 максимум вообще. Машина дышит бензином, так что ничего такого страшного там нет. Просто многие до этого смотрели, типа, ой, эти ваши полторашки турбовые, фигня какая, да, меньше 2 литра вообще смысла нет брать. Сейчас, смотрю, малолитражки выгребают на вторичном рынке только в путь.
5: Матис?
2: Ну, ладно, промолчу. В общем, да, малолитражки выгребают. Спасибо тебе большое за звонок и рассказ. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.
7: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime сервис. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
8: Реклама.
9: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
10: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
11: Подробности на мотивтелеком.ру.

0: Это успех. Космонавт в 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42.
1: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: Четверть века под открытым небом.
3: Юбилейный Open Air.

0: Механикафест.ру 17+.
1: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 8 часов и 53 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «ЦС Моторс». Официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Сроки открытия транспортной развязки у Калины больше обещают не переносить. Объект сдадут, напомню, в октябре этого года. По словам главы города, с подрядчиком есть сложности. В компании 2 года уже действует внешнее наблюдение, поэтому работа по объекту ведется в ручном режиме. Но деньги на развязку выделены в полном объеме, поэтому ждем октября, когда уже можно будет свободно проскочить и не стоять в пробках.
1: Да там сейчас уже не стоят, что?
2: Там ну, уже, сейчас да, не стоят, да, как раньше, нормально. Но все равно еще работа не закончена.
1: Ну, понятно, ждем, когда доделают все и заживем. Уже как бы хорошо, на самом деле. Вот я прямо проскакиваю сейчас через Калину просто махом.
2: Вот заживем мы, я думаю, после следующей новости. Особенно мужички. Россиянам разрешили официально носить сандалии с носками. Стилисты заявляют, что такое сочетание перестало быть признаком дурного вкуса и постоянно появляется на подиумах и в коллекциях брендов. Ну, само собой, многие масс-маркеты уже подсуетились и подборки уже дают.
0: Раз сандалики и носочки.
1: Давайте,
2: да, и майку-сеточку обязательно.
1: Давайте так вот, я бы приземлил эту тему. Конечно. Все зависит от общей композиции, во-первых, то есть как человек в целом выглядит. Потому что если это стильный парень в красивых носках,
3: да,
1: и
3: немножко
1: сланцах,
3: с такой с иронией, ну, да, есть, да, в, да, этом образе.
0: Это, а если драная это майка?
1: Да, да, если это грязные носки, непонятные
3: какие-то
1: бриджи.
3: Еще и сланцы вот эти вот стоптанные с дачи, вот, понимаешь, это
1: все по-разному воспринимается. Да. Просто фотки к этой новости везде, мягко говоря, не стильные.
3: Не с подиума.
1: Не с подиума, да. Совсем.
2: Я, кстати, обратил внимание, что сейчас многие мужички, в том числе летом, в кроксах ходят, в кроксах.
3: Многие давно уже ходят в крокс, конечно.
1: У меня в них ноги потеют, не ношу.
3: А ты еще смотришь на ноги мужичков?
1: А еще возрастная тема еще, знаешь, какая? Когда это какие-нибудь там телесного цвета носки и обязательно кожаные сандали. Это прямо вот...
2: Это, видимо, прямо какая-то ваша юго-западная тема.
1: Нет,
2: я в центре,
1: нет, это прям определенный возраст пользователей.
2: Крупный завод грузовиков в Канаде закроется на 3 дня ради выхода новой игры GTA 6. Гендиректор объяснил решение просто: выходит революционная GTA, и работать все равно никто не собирается. Поэтому на 3 дня просто решили вести выходные.
0: Молодцы вообще.
1: Ну,
2: у нас такого в катапульте не
1: они
2: будет.
1: Фанаты или у них там машина засветилась в этой игре? Я что-то
2: они просто фанаты. Ну, там прям предлагали, в принципе, в целом по миру уже выходной вести, когда выйдет игра.
1: Ну, не слушай, знаю, у меня мелкий предлагал такой уже давным-давно это, чтобы его освободили на время выхода Роблокса. От учебы, от всего, от всего. Ну-ну.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Лето снаружи, лето внутри. Климат-контроль. Катапульты!
0: И о погоде.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет до плюс 24 с переменной облачностью и вроде временами кратковременный дождь. В Ивделе и в Североуральске тоже временами дождик обещают, плюс 20-22.
0: В Екатеринбурге сегодня облачно с прояснением.

0: Без 1:09 в Екатеринбурге, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:02 в Екатеринбурге. Сегодня среда. 1 июля, светит солнце на улице, уже жарко на солнышке прям.
1: Конечно, кайф. Я поэтому велик и взял, чтобы поджариться. В эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот», Мороз Стреланович, Королев. Что замолкли?
2: Ты уж себя береги, Саня, к пятнице не переживай.
1: Я к пятнице буду в

0: состоянии рабочем?
1: Слушайте, а я говорю, ой, розовые педали приехали. А он, не розовые, крабовые, как ты там сказал?
0: Коралловые.
1: Коралловые.
0: Омаровые.
1: Омаровые.
2: Да, розовые, розовые.
0: Лососевые, в конце концов.
1: Да.
0: Ребята, 3 июня в эту пятницу...
2: Июля.
0: 3 июля в эту пятницу с 7 до 11 утра мы снова отправимся всей катапультой работать в дилерский центр CS Motors на Космонавтов 3 к официальным дилерам Havail City, и вот там мы будем и с тачками проверять, кто что там успел купить.
2: Когда акция была, да?
0: Да. Возможно, получится договориться для кого-то из вас за машину, поэтому можете прямо с 7 утра приезжать. Кстати, выходит
1: и персонал. Я думала, кого-то из нас.
0: А почему бы кому-то и из вас?
3: Возможно, тебя, Лина.
0: В общем, да? У нас будет и видеотрансляция идти на сайте pilotfm.ru и в группе пилотов ВКонтакте, так что заходите, либо приезжайте сами.
2: Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Havail.
1: Так вот приехал на автобусе, уехал.
2: Да. Это Дашка приехал на одной машине, уехал на другой.
1: И сразу выходные там куда-нибудь.
0: И сразу выходные.
2: И рядом заправка там.
0: Ребята, вот что только дизайнеры не выдумывают, всякие там приколюшки. Сейчас хайпуют в сетях различные сумки с животными, но вот крыса сумок я еще не видел, вязаных. Очень прикольно смотрится аксессуар, будто человек носит огромного грызуна на лямке, но он как будто, знаешь, вот лапки свешиваются снизу сумки, и морда торчит с хвостом.
2: Блин, а сумка как? На плечо или кроссбодика?
0: Это как шопер, шопер вязаный только. Вот сейчас очень много хендмейд вещей начало появляться. Они действительно прикольные, они форсятся везде, и вот люди выкладывают, мол, смотрите, и дизайнеры начинают рекомендовать вот такие штуки. Единственное, я хотел предупредить, вот такие сумки, они хороши, когда они наполнены чем-то.
2: Да, они так висит,
0: потому что,
2: такая
0: да, потому что когда там, ну, сама крыса, непонятно, что это. Я тут просто видел человека, у него тоже подобная сумка, но только со слоном.
2: Ай, хоботочек.
0: Хобот-то, мягко говоря, мягкий, но выглядел не очень.
3: Я извиняюсь, где это, в каком-то магазине это видел?
0: Просто по улице шел, я же еду, вижу, что... Я периодически, кстати, на людей смотрю так.
1: Ну, слушай, на самом деле ничего нового. Я вот вчера была на арт-вечере, и там рассказывали про эпоху модерна, как себя женщины и мужчины украшали. Там, знаешь, и котятами, и этими самыми...
2: Живыми причем.
1: Ну, нет, конечно. Чучело там и прочее вообще, что только не сделали.
0: Где мой корабли пихали, что только не пихали.
3: А где мой рататуй, чтобы себя украсить там, знаешь?
0: Я, кстати, сразу вот в таких случаях вспоминаю этот фильм-то, где Джонни Депп играл один «Одинокий всадник» или «Рейнджер», где он это все время кормил своего ворона на башке.
3: Индейцы.
0: Сыпал ему крошки все время в клюв.
1: С попугаем не пробовал ходить?
0: Кто с попугаем?
1: Ну, пираты.
3: Деревянную ногу еще вспомни, да?
0: Тоже, кстати, да, аксессуар.
1: И ром пить, это вот наше.
0: Сумка с крысой, в общем, тебе. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы. Ну и, конечно, выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
6: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
7: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
8: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
9: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
4: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксономель Декор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
11: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
12: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:11 в Екатеринбурге. Мы начинаем конкурс, который называется «Это может знать каждый его спонсор» о «Большие бассейны, термальный комплекс Юга».
3: На связи у нас Антон, механик на вахте, работает на автобазе, машины ремонтирует. Здорово.
2: Привет.
3: Антон.
2: Алло.
3: Ну ничего, ладно, примем следующий звонок. Антош, жаль, что сорвался. Давайте, 237-104, кто хочет поиграть. Вопросы у нас сегодня для вас готовы.
2: Алло, алло. Привет.
4: Кукусики.
3: Алло.
5: Здрасте, здрасте.
3: Да, здрасте, здрасте. Как
2: ты
3: зовут тебя?
5: Меня Роман зовут.
3: И кем ты работаешь, Ром?
5: Да я мастер по стиральным машинам опять.
2: Мастер, ничего не изменилось.
3: Скажи, лето сезон, не сезон?
5: Пока у меня не сезон, я ногу сломал.
3: Ой-ой.
4: Не в стиралке, надеюсь.
3: Это как это ты так ухитрился, Ромыч?
6: Танцевал или что?
5: Алкоголь.
3: Зло. Неожиданно настиг асфальт.
6: Синька зло.
5: Да.
6: Ну.
3: А что такое? Что ты пытался пнуть что-то?
2: Или упал, что?
5: Упал, очнулся, гипс.
3: Понятно.
2: Ай.
3: Рома, ну, значит, сейчас зато будешь спокойно с нами играть. Итак, три вопроса про иностранные языки. Ну что, обездвиженный пациент тоже хорошо, в анестезии не нуждается.
6: Да, да, лежи, не дергайся.
3: Значит, три вопроса об иностранных языках, ответишь правильно, приз будет твой. Начнем.
2: Из какого языка происходят слова «ажо», «аккорд», «виртуоз», «примадонна»?
3: Итальянский, французский или немецкий? Мне кажется, примадонна вообще сразу все понятно. Ром?
5: Итальянский.
3: Ну, какой там французский? Естественно, итальянский, французский или немецкий?
5: Ну, итальянский.
3: Ну,
5: итальянский,
3: примадонна, да, примадонна, да, конечно.
2: Да, да. Второй вопрос. Как с английского языка переводится слово validation?
3: Validation – это защитный, вылеченный, проверочный.
2: Validation.
5: Ну, давайте проверочный.
3: Ну, естественно, есть же валидаторы.
2: Валидация, да, валидация. Ну и такой для тебя вопрос. Как на русский переводится с испанского слово «мадругар»?
3: Мадругар. Это поругаться, занимать чужое место или вставать рано?
2: Мадругар.
3: Мадругар.
5: Ну, мне кажется, занимать чужое место вот это.
3: То есть так сразу похоже на это, да? Что... Мадругар отсюда!
5: Не знаю, ну почему-то так.
3: Мы принимаем твой ответ. Я бы, честно, выбрал поругаться, но на самом деле это просто вставать рано. Мадругар. Мы вот с Линой и с коллегами мадругарим давно уже.
4: Мадругарцы опытные, да, со стажем.
3: Ром, ничего страшного. Давай поправляйся, больше так не танцуй и не желательно пей. Не пей. Кричи «катапульта» и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
5: «Катапульта»!
7: На «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
11: 11 июля. Юга празднует день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
12: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
1: Здравствуйте, подписчики, сижу на лавочке.
2: Это я.
1: Сходила на мусорку. Всем пока. Пошла домой.
3: Доброе утро. 9 часов 21 минута в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Тут, поактивничать, поработать немножко в Москве. Появились вакансии арбузных экспертов.
4: Ну, наконец-то!
3: 90 тысяч рублей. Вообще, вот всякие сезонные вакансии. Вот, ну, сейчас к арбузным экспертам мы еще вернемся. Так, так, кто так. Там по сухим попкам, значит, среди...
5: Хвостики тоже.
4: Хрустящим.
3: Да, хрустящим, да. Среди вот этих прекрасных сезонных вакансий гольф-распорядитель. Менеджер по закупке зелени.
4: Вот.
3: Да, кстати, вот летом они работают и в командировках по России, осенью и зимой в Узбекистане, и предлагают зарплаты до 230 тысяч рублей по закупкам зелени. Зелень-то мы сейчас много едим.
6: Что надо покупать? Кинзу?
5: Нет, эксперт тебе только скажет.
3: Да, да, да. А, значит, ну, гольф-распорядитель, это понятно. Летом много у нас гольф полей всяких
6: очень
3: клубов.
6: Много,
3: да, в каждом пригороде, особенно в Москве. Ну и арбузные эксперты. Можно работать до сентября, даже до октября с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц. Но надо прям хорошо разбираться, если ты...
6: Мне такой нужен.
3: Слушай,
6: я
3: на самом деле, вот приходишь, я помню раньше, приходишь в такой киоск, сейчас-то как-то киоски убрали, да, а раньше приходишь в киоск и говоришь, типа, ну помогите, ребята, вы же разбираетесь. Они, во-во-во, нормально, приходишь домой...
6: Открываешь капец. Плохую, возвращаешь им обратно. У меня такое было.
3: Еще тащишь туда-сюда обратно?
4: Вот это у вас проблемы,
6: ты
4: конечно,
6: видел,
4: девочки.
6: Ты видел, сейчас арбузы стоят?
3: Да, но я, кстати, давно сама и не таскала, и
6: мы на прошлой
3: не
6: неделе
3: выбирала,
6: покупали.
3: Да?
6: 90 рублей килограмм. Ну, как бы они все по десяточке минимум.
4: Ужас какой.
5: Их сейчас будет достаточно много,
3: как
5: поэтому...
3: Как бензин получается. 90
5: рублей. Да-да, сейчас сравнение с бензином на все. Ну, просто иногда можно по половинке покупать.
6: Ну, вот это страшно опасно.
5: Почему страшно опасно? Ну, при тебе же разрезают.
3: А если не при тебе, а каким ножом? Или со своим приходить? Ну, мало ли, что там этим ножом...
5: Ломай его!
6: Помыть же его надо, прежде чем порезать.
5: Я после этого вот ваших разговоров сразу вспоминаю, как что в Таиланде, что в Турции, вот в отелях, там просто, знаешь, как вот они это просто нарубают его, просто все выбрасывают.
3: Какими ножами там?
5: Самое сладкое только оставляют вот эту вот середину.
6: Да,
5: да, да. У меня мелкий даже стоит такой, говорит, а как, а все остальное? Они просто в ведро.
3: Ой, я помню.
5: Ведро и следующие арбузы.
3: Из Астрахани арбузы. 3 рубля арбуз, дыня в подарок. Там просто вот так вот. Эти арбузы, не знаешь, куда уже девать. Значит, а давайте не только про арбузы, бананы.
6: Вот, еще
3: разноцветные
6: одна,
3: бананы начали выращивать в теплицах в Сочи. Разноцвет. Это вот не то, что коричневый, там зеленый, нет.
6: А розовый, это голубой? Такой...
3: Да, у бананов теперь кожа будет голубая, красная, черная, ну черная не гнила, черная, желтая, это понятно. Вот, коллекцию завезли из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора.
4: Зачем первые нам голубые плоды... бананы?
3: Ну, это красиво, не знаю, на каком...
4: Извиняюсь, их есть или что-то другое с ними
3: первые
4: делать?
3: Первые плоды ожидаются уже осенью. Всего высадили порядка 100 растений. В первый год там, ну, какое-то определенное количество килограммов плодов. Потом уже больше, больше и больше. Ну, прекрасно.
6: Голубой банан.
3: Голубой банан.
4: Голубой банан бежит, качается.
5: Висит.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Реклама. Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
11: Академия сантехники.
2: Смесители.
11: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
11: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
14: Кружка с квасом.
15: С кефиром вообще-то.
16: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
17: Это «Глобус». У нас так принято.
16: Щербакова 4. 0+.
18: Айвазовский? Подлинник?
19: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
18: Шедеврально.
19: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
20: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
21: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13 42.
24: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну а на посту в это время традиционно находится Санек. Давай рассказывай, как там.
2: Итак, дорогие наши радиослушатели, чувствуется, в городе все загорают, но не загорают только те, кто стоит в пробках на юго-западе. Там Московская встала в оба направления между Щерцей и развязкой с объездной. В общем, как-то печально и тоскливо. А что там, не доделали дорогу, что ли? Затруднения в движении также в районе Кольца, Серафимы, Дерябина, если выезжать от заправки. Также затруднения в движении остаются в районе Восточной, Первомайской, съезд в Восточную сторону вокзала. На Жибайке, на Уралмаше лютых пробок нет. Чуть повышена плотность на Шевской перед промышленным проездом со стороны Ильмаша. Так, в целом, вся северная часть города норм. В центре самые жгучие — это вот в районе Малышева 8 марта, а также на Ленина в районе площади, ну и Восточка. Все. В целом пробки закончились, поэтому, ребят, пожалуйста, двигайтесь аккуратно и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Ого! А что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
5: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
5: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
7: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
6: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
9: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
10: ОСЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК «Арене» большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
13: 12+.
14: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
15: Катапульта.
16: Бабах!

0: Доброе утро. 9 часов и 53 минуты в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Трамваи в Екатеринбурге собираются замедлить из-за слишком износившихся рельсов. Местами они будут разгоняться лишь до 10 км в час. Чиновники ведут ограничения с 1 июля, то есть уже с сегодняшнего дня, и до конца года. На Радищево это произойдет, на мосту Челюскинцев, причем там вроде бы недавно на мосту были ремонтные работы. Да, да. Кроме того, ограничения будут на Малышево и на участке Татищево. И там капремонт путей в последний раз делали 50 лет назад.
1: Особенно на мосту Челюскинцев, да?
2: Нет, но это имеется в виду Малышево-Татищево. Хотя вот недавно вроде бы тоже перекрывали движение, какие-то ремонтные работы были в сторону ЖБИ.
0: Странно.
2: Малышево, ну, вот просто имейте в виду.
3: Малышево-Татищево, трамвайные пути?
2: Нет, отдельно Малышево, отдельно Татищево.
1: Ладно, ладно. Но тут я согласен, просто иногда еще бомбит меня. Ладно, там мы понимаем, что трамвайные пути много где надо перекладывать, но когда делаются заново трамвайные пути со светофорами, перекрестками, перекладывается полностью все, и после этого нормально проехать невозможно, как в районе Радуги. Ну, это просто трэш, ребята.
0: Mm-hmm.
1: Ну, вот это, вот за это надо, я не знаю, что вырывать. Надо уголовные сроки какие-то вводить, что ли. Потому что, ну, так сделать коряво, что оно не простояло и там 2-3 лет, ну, это просто ужас.
2: Сегодня буквально таксист тоже утром ругался. Говорит, такое ощущение, что люди, которые вот эти дорожные разметки делают, проектируют, они просто не живут в городе у нас некоторые.
1: Да при чем тут проектируют? Делать-то хотя бы нормально можно?
2: А ночные клубы и рестораны стали эффективнее для поиска работы. Об этом рассказали эксперты и HR-специалисты. Все больше компаний знакомятся с потенциальными сотрудниками не на классических собеседованиях, а на вечеринках, ужинах и других неформальных мероприятиях.
0: Ну, смотрят, как себя люди ведут. Просто
2: под этим делом, под синькой.
0: Да,
2: если...
0: да, некоторых специально соискатели вывозят, допустим, спаивают какую-нибудь турбазу. Устраиваю там массовую
2: тимбилдинг попрошу.
0: Тимбилдинг. Да, и смотрят то, как себя ведет просто. Mm-hmm.
2: Интересно, интересно. Что-то. Игру в кальмара можно устраивать как альтернатив, как они себя будут
0: вести в
2: коллективе. А вот вы как
0: на радио попали, не так?
2: Я просто в свое время пирог большой принес от мамы, все, покорил всех.
1: Мы не проходили кастингов.
0: Нет, нет, нет.
4: Вот зря.
1: Мы работали бесплатно первое время.
0: За пейджер.
1: Да, потом только.
2: Американец рассчитался...
1: В перспективе.
2: Ты все-то не рассказывай, все тайны не раскрывай. Короче, американец рассчитался за услуги стоматолога не деньгами, а коллекционными карточками из покемонов. При этом сотрудники клиники оценили эти карточки в 50 тысяч долларов. По-нашему это 3,5 мульта. Этой суммы хватило, чтобы полностью покрыть счет. Там и брекет, и еще что-то было. Пока все инвестировали в акции, мужичок, вот, пожалуйста, в карточки. И нормально все погасил, все кредиты, все долги.
1: Это, знаешь, зуб золотой за зуб нормальный.
2: Угу. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
5: Здравствуй, лето!
6: Климат-контроль катапульты!
0: И о погоде.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет до плюс 24 с переменной облачностью и вроде временами кратковременный дождь. В Ивделе и в Североуральске тоже временами дождик обещают, плюс 20-22.
0: В Екатеринбурге сегодня облачно с прояснениями. Небольшой дождь тоже в городе будет. Температура воздуха плюс 21-23.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.

0: 10 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Доброе утро. 10:05 в Екатеринбурге. 1 июля. Среда на календаре. За окном плюс 21 градус. Хорошо, без дождя.
1: Класс.
0: Обещают,
1: погода катальная. Надеюсь, что дождь обойдет нас стороной. Пока по прогнозам стояло после 4-5 часов вечера.
0: Ну, это возможно.
1: Как говорил мой дед, спрыснет. Значит, с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». И мы на сайт pilotfm.ru вас призываем. У нас есть целый раздел «Забота пилота». Там есть информация о мальчике Андрее Уварове. У него серьезный диагноз. Это прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И это диагноз смертельный. Мы вместе с фондом Анна-Мария. Сейчас ведем временный сбор, собираем 5 миллионов рублей, это частичный сбор, потому что лекарство от этой болезни стоит почти 250 миллионов рублей.
0: Бешеные
1: в общем,
0: деньги.
1: Да, если вы хотите посмотреть полностью все документы, прочитать про самого Андрея, посмотреть, каким образом вы можете поучаствовать и сделать доброе дело, заходите к нам на сайт pilotfm.ru.
0: Кнопка «Помочь».
1: Да, там «Помочь» есть. И изучайте. Вот, мы с удовольствием каждого примем, друзья, и всем дадим расклад по документам, что и как.
0: Да.
1: Да. Тем временем в сети очень многие же релоканты и многие вообще люди, кто переехал в Штаты, например, жить, удивляются тамошним продуктам и многим другим вещам. Вот один из блогеров тут выложил по поводу того, что из себя представляет американское мороженое. Прямо под горячую воду.
2: Это точно мороженое.
1: Да, прям под горячую воду сунул мороженку, а она не тает.
3: То есть она напичкана какими-то...
1: Напичкана, да. Дело в том, что она даже называется у них по-другому, называется замороженный молочный десерт. Короче, для того, чтобы мороженое не таяло, изменили рецептуру, кучу подсластителей, а также мальтодекстрина, это сухие компоненты, да, больше растительных масел и жиров растительного происхождения, которые действительно устойчивы к температурам высоким, различные загустители, стабилизаторы и, самое главное, они фигарят его на основе воздуха. То есть до 100% объема мороженого, который ты получаешь в стаканчике, это воздух. Ну, то есть, грубо говоря, один к одному смешивается, когда его делают вот эти, особенно с краником, вот эти.
3: Да. А когда специальной ложкой набирают, тоже там хитрости, я прям видела, как вот так вот набирают ложкой, а внутри это воздух.
1: То есть они как бы... Шарик полый.
3: Да. Вот хитро...
1: Да.
2: Поэтому... Везде обман. Мне просто интересно, вот эти вот все ингредиенты, которые перечислили в мороженом, они насколько опасны для
1: нас? Намного.
0: Насколько
1: тот же растительный жир намного опаснее. Он и пальмовое масло, вот эти вот всякие штуки, это действительно не самое приятное и удачное.
0: Наверняка там есть и то самое.
3: Нормальное мороженое.
1: Да. Есть, но оно дорого стоит.
0: Мороженое вообще дорого стоит. Вы видели,
3: его же охлаждать надо, тратить на него электроэнергию.
0: Вести его, это бензин.
2: Я, наоборот, люблю подтаявшее. Даже специально, когда в микроволновку ставлю на 20 секунд, чтобы оно подтаяло.
0: Ну, для тебя мягкое мороженое придумали.
3: Нет, only твердое.
1: Есть же всякие разные, и сорбеты есть, и фруктовые льды. Чего только нету вообще. У меня дети полюбили одно время фруктовый лед. Я им говорю, вообще, берете сироп, замораживаете его, и потом сосете кубики.
0: Да, вкусно.
1: Чем-то никто из них не разбежался, знаешь, этот
2: десерт. Новый слоган рекламный, сосите кубики. Вот.
1: Сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра, называется она «Окончательный монтаж». 237-104, вы можете дозвониться в прямой эфир, узнать, что за фильм, и выиграть приз.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Это что, цены? Да вы шутите!
6: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
7: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
6: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
7: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
6: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
6: Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта. Бабах!

0: Актерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Ядрёна мать.
4: Доброе утро, 10 часов и 13 минут. В Екатеринбурге мы начинаем конкурс «Окончательный монтаж». А, и кто у нас на связи?
5: У нас на связи Игорь, он сантехником работает. Здорово, Игорёх.
6: Привет-привет.
5: Ты что, ну, там только сантехнику меняешь или и трубами занимаешься заодно?
6: Инженер-теплотехник.
5: А, вон оно чего.
4: Теперь это так называется.
5: Не, ну котлы там всякая, вот эта штука, да?
6: Да-да-да, отопление, водоснабжение частных домов, коттеджи, подключки.
5: О-о-о-о-о, слушай, а из всех котлов проточных подкапывает?
6: Да, это их особенность работы.
5: А куда этот конденсат выводить, как это делать? У меня тут просто, ну, я задолбался уже подставлять всякие емкости. Это надо куда-то в канализацию выводить дополнительно?
6: Это надо взять трубочку от капельницы и вывести в канализацию.
4: Трубочку от капельницы.
5: Ну, а что делать-то? Конечно,
7: привет. Это очумелые ручки это.
5: Трубочка от капельницы.
6: Нет, это прям, некоторые трубочки идут в комплекте.
5: У меня не было.
4: Недокомплект.
5: Просто периодически бывает, там отключают же сейчас опрессовки, то тут, то там, то сям. Пригодится твой лайфхак, спасибо. Давай поиграем. У нас есть для тебя кино. От него мы первые и последние слова оставили. Прокрутим тебе их и дадим 3 подсказки. Догадаешься, что за фильм, приз будет у тебя. Погнали.
8: Attention. Дорогая Ребекка, я знаю, у тебя много вопросов. У меня тоже. Воистину, жизнь полна тайн. Но если бы и был один ответ на все загадки Вселенной, один секрет счастья, для меня он бы звучал так.
9: Окончательный монтаж.
10: Они позволяют себе принадлежать нам. И точно так же мы принадлежим им.
4: А вот теперь подсказки.
5: Интересная концовочка. Ну-ка, давайте, что там было?
11: В этом фильме можно было увидеть огромное количество пастбищ. Был там трейлер такой красивый, уютный. Ну и что там еще было? Много шерсти, вот.
6: Вы не поверите, этот фильм позавчера смотрел.
5: Так, и это фильм...
6: «Следствие ведут овечки».
5: Да!
11: С Хью Джекманом, который там в начале появляется.
5: Когда обычные детективы уже наскучили и хочется чего-то семейного, видимо, нормальное кино. Тебе как, зашло?
4: Да, понравилось?
6: Ну, ничего, для вечернего просто просмотра вполне себе.
5: Понятненько. Значит, тогда выбирай приз. У нас есть билеты на спектакль «Три сестры» 10 июля в культурном центре «Урал». Спектакль по пьесе Чехова, режиссер Антон Бутаков. Он у нас в гостях периодически бывает. Билеты на трибьют «Битлз» в исполнении «The Beat Love» с оркестром «Бах» 16 июля в Летнем театре ЦПКИО. Есть билеты на трибьют «Аббы» в исполнении «Абби» 17 июля. Они выступают в Летнем театре также ЦПКИО. И сертификат в салон «Дископрав» на 1000 рублей, если надо там что-нибудь с колесиками поделать.
6: Ну, давайте на Чехова.
5: Тогда 2 билета твоих, кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3, 4.
6: «Катапульта!»
12: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Гребец» Артем Константинович, правовая компания «Гребец».
1: Интриганка и разлучница, выскочка, подлюка, гадина.
2: Это я,
3: Лина.
2: Доброе утро, 10 часов 22 минуты в Екатеринбурге, с вами «Катапульта». Ну, в России зафиксировали резкий рост спроса на велосипеды. Лето в разгаре, вы только сейчас начали на велосипеды пересаживаться,
0: да,
2: и понятно
0: это.
2: Почему. Наш педальный инспектор тоже не соврет.
4: Колес педальный, но...
2: Да.
5: Значит, конечно, альтернатива личному транспорту. Я вижу тоже людей на великах стало появляться гораздо больше.
2: Да, выручка в этом сегменте выросла на 263%. Понятно, что это не просто уже теперь спортивный инвентарь, но альтернатива личному транспорту. Тем временем бренд Pinarello и Louis Vuitton показали эксклюзивную версию шоссейного велосипеда Dogma F, над которым работал Фаррелл Уильямс, который вот, собственно, директор мужской линии одежды Louis Vuitton.
5: И чего
2: они
5: же там такое?
2: Да, представили в Париже вот как раз на этой неделе моды мужской, которая была весна-лето 2027. Я вот смотрю, значит, стоит он, ну, пока точная сумма не называется, держится интрига, но говорят, что будет стоить примерно 50 тысяч долларов. Такой велосипед, на котором, да, там это вот все эти монограммы и так далее. Но там седло, ну, очень высоко.
4: Оно скрипит, оно потертое.
2: Намного выше, чем руль. Вот я смотрю просто у Саши. Вот,
5: не, я-то, у меня другой велосипед. Там я, это такой... трюковый велосипед.
2: Ты еще и трюки делаешь? Ну, извините, просто...
4: Он у нас оторва.
5: Я могу еще и в парк заехать, но просто тут фишка немножко другая. Шоссейные велики, у них всегда седло на высоте для того, чтобы ты мог это пилить на дальнее расстояние. Потому что вот в таком положении, я же стоя езжу, ты же видела меня сегодня.
2: Ну, я видела, как ты заезжал в лифт.
5: Стоя. А я видел, как ты корячилась из такси. Лежа. В общем, но дело не в этом. Я-то больше ржу за то, что Louis Vuitton всегда специализировались на кожаных изделиях. И что они теперь будут предлагать покататься на кожаном велике?
4: За 50 тысяч баксов. Почему бы и да?
5: А ну-ка прокатись на моем кожаном велосипеде Louis Vuitton, да?
2: На моем седле. Значит, в России тем временем в 4 раза сократили перечень запрещенных профессий для женщин. То есть для женщин теперь
0: стало больше профессий.
2: Мужских профессий.
4: И кем же они могут быть?
2: Нам, мы же вот до чего же...
4: Сварщицы могут быть?
2: Конечно. Вот очень много стало профессий в горной промышленности. В России, например, появилась первая женщина, которая работает машинистом грузового локомотива. Я не знаю просто, зачем, наоборот, парни занимаются тяжелым делом.
4: Ну, видимо, парней не хватает, поэтому и девушек берут.
0: Так, давай, что еще там из перечня?
2: На вредных, на опасных условиях можно женщинам теперь работать. Спасибо.
5: Ну вы же хотели равноправие.
2: Нет,
5: а не просто вот не это хотели. Вот брюки носить, там брюки. Вот это, работать хорошо, нет. Денег получать столько же. Теперь галстуки, добро пожаловать галстуки. Во вредный мир. Вот. Жесть. Начнете бухать по закоулкам, за гаражами еще.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону!
9: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Утреннее шоу на Радио Пилот.
13: Реклама.
14: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
15: В Монетке качество на высоте. Вафли-продукты.
3: правильное решение 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июня 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
10: Брутальный кроссовер Хавейл H3 Регинос от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Хавейл Про Регинос на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Хавейл в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
15: Мы построили катапульту.
16: Но она не работает.
15: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
16: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу.
3: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
16: Да! Ура!
17: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
18: Она на горках.
17: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
19: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
20: Границы Европы и Азии.
21: Лучший майонез. Уральский рок.
22: Три десятки. Такси нашего города.
23: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-10-10 и в мобильном приложении.
24: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
25: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».
26: Катапульта.

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:35. В Екатеринбурге прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООМ. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литра. И Санек, что там, расскажи.
2: Еще раз здрасте, дорогие друзья. Ну, разогревает прям солнце наш город. Что касается движения, к сожалению, не освободилась еще пока улица Московская через юго-запад в направлении улицы Щерса. Там периодически сложности возникают. На Восточке тоже есть сложности от Куйбышева до Декабристов и в районе Ленина. Также выросли затруднения напротив вокзала на Челюскинцев со стороны Свердлова, если ехать на Космонавтов. На Космонавтов в районе метро проспект Космонавтов тоже ажиотаж на выезд. Затруднений в движении ни на Шевской, ни на Бибелях не наблюдается. Плотность высока сейчас еще на Московской в районе Дворца молодежи в направлении улицы Малышева и Ленина, а также на Серафимы Дерябной Шаумяна со стороны Кольца и по Шаумяна в сторону Белореченской, если сворачивать Серафимы. Все остальные участки более-менее свободны. Ребят, просьба большая, обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182 литера И.

0: «Автостоп-3» адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джолион», полет готов. 343-13-42.
1: Четверть века под открытым небом.
2: Юбилейный «Опен Эйр» года.
1: Карнавал «Механика».

0: www.mechanicafest.ru. 17+.
1: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
3: 13+.
4: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный.
3: 6+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:51 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Деревья на проспекте Космонавтов приведут в порядок. Рабочие подрежут ветки, которые загораживают знаки, очистят газоны и тротуары, а также повалят аварийно опасные деревья. На это мэрия выделила 8 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика. Информация появилась вот на портале госзакупок. И закончить все работы должны до конца этого года.
0: У меня больше сумма 8 миллионов. Вот.
2: Это много или это мало, что я не понимаю?
0: Может быть, на космонавтов вообще что-нибудь расширить опять? Вот мы каждый раз об этом говорим. Убрать
2: проезжую
0: эти тополя,
2: часть,
0: да, вот ненужные, которые стоят как столбы просто обрезанные.
3: А их приведут в порядок.
2: Вот приведут в порядок, тогда и поговорим.
1: Когда их украсят, что с ними сделают?
2: Подрежут, обрезание сделают.
0: Ну, тополя-то уже и так обрезаны.
1: Там и так головешки стоят больше полугода.
2: Эксперты провели опрос и выяснили, что почти треть россиян спокойно отнесется к полному отсутствию интернета, если его вообще полностью отрубят. Но при этом 70% признали, что не смогут смириться с отключением сети насовсем. Большинство опрошенных готовы комфортно прожить без интернета 1-2 дня.
1: 1-2 минуты.
2: Некоторые минуты не могут прожить, но 28% еще заявили, что выдержали бы без сети даже целый месяц.
1: Да.
2: Сомнительно, но окей. Особенно, когда у тебя работа завязана на интернете.
1: Ага. Особенно, когда тебе оплачивать что-то в магазине надо интернетом, приложением там и так далее. Все же просто думают, что оно само работает.
0: Все думают просто, что не будет работать соцсети, все.
1: А, ну да. А интернет? Если интернет вырубят, да, ничего, да, работать не будет, ребятки.
2: А москвичка раскрыла измену своего парня благодаря штрафу за электросамокат. На видео с камер фиксации нарушения она узнала своего молодого человека, который ехал вдвоем с другой спутницей. Любовничку, да-да-да. Скрыла и рассказала, что сначала он попался Яндексу, получил за это штраф, а потом девушке и получил за это по щам. Все, расставание.
0: Уехал теперь на этом самокате.
2: Это лучшая, мне кажется, антиреклама, чтобы ездить вдвоем на самокате. Аккуратнее, ребята.
1: Я вообще тех, кто вдвоем ездит на самокате, вот как-то в отдельный бы реестр заносил. Каких-нибудь, знаешь, как вот у нас есть запрещенные общества, там всякие, как их там, меньшинства, вот туда бы их.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Лето снаружи, лето внутри.
7: Климат, контроль, катапульты.
0: И о погоде.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Обещают, что в Каменске сегодня будет до плюс 24 с переменной облачностью и вроде временами кратковременный дождь. В Ивделе и в Североуральске тоже временами дождик обещают. Плюс 20-22.
0: В Екатеринбурге сегодня облачно с прояснениями. Небольшой дождь тоже в городе будет. Температура воздуха плюс 21-23.
8: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Катапульта заканчивается. Ну все, лето наступило. Да. Наконец-то 1 июня.
1: Ах, сейчас я как на природу-то катану. Поеду.
0: Куда это на природу? На дачу поедешь?
1: Да не, на дачу я на велосипеде, конечно,
2: не
1: поеду.
2: Саня какой-то объезд каждый раз на велосипеде по всему городу. Все районы объезжают. Что ты там делаешь?
1: В среднем я замерил, я где-то около 50 километров за день проезжаю. Ну, бывают у меня трипы и подлиннее.
2: Народный инспектор все объехал, все проверил, да?
1: Я же мимо заправок буду проезжать. Специально.
3: Плотинку
1: с утра уже
2: проэкспертировал, вот так вот скажем.
1: Инспектировал,
3: да. А сегодня день режиссера, можете снимать свои...
2: Я в этом мире главный актер, я сценарист, так, я режиссер. Да.
3: Международный день
1: шутки. А что, кастинг актрис можно устраивать сегодня?
0: Так не день кастинга-то...
1: Режиссеры, ну я же...
3: Ну все уже, да, сценарий уже должен быть. Международный день...
1: Пьер Вудман не тот, какой сценарий?
3: Шутки какой-то одной неудачной шутки.
1: Одной и той же?
3: Да-да, международный день фруктов. Ты тот еще, конечно... Ананас. И что у нас еще сегодня? День регги.
2: В народном календаре что-то есть? Там какой-нибудь Макродырик, Кири Макродыри, не знаю,
3: что
2: такого
3: у
2: нету.
3: Что у тебя, что-то.
1: Урожай огурцов. Сергей проговорился только что.
3: Да-да-да. А вот, кстати, отмечает день рождения Памела Андерсон.
2: Ну, наконец-то.
3: Красный купальник.
1: Так делать всегда хотел.
2: Спасательница Малибу наша любимая.
1: Ну, в общем, ребятки, мы вам просто желаем здоровья. 3-4.

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.

0: Шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42. Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
5: ОСЖ «Клевер Парк». ИНН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
6: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На

0: 11.25 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки АКПП-центр Екатеринбург. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Итак, 3 балла показывает нам сервис Яндекс.Карты. Затруднения небольшие, но имеются. На Челюскинцев придется постоять от Свердлова до проспекта Космонавтов. Также пробка на Восточной от Куйбышева до Декабристов. На Объездной много машин от Громова до Амундсена. Пробка также на Московской от Циолковского до Волгоградской. И опять же, на Московской стоят машины, но уже от Хомякова до проспекта Ленина. Аварий в городе нет, с чем я вас и поздравляю. Пусть так будет весь день. Будьте аккуратны за рулем. Ну и, конечно же, вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
3: 12+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
7: ОСЖ «Клевер Парк». ЯН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.

Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Доброе утро. Ежедневные совещания по стабилизации ситуации на топливном рынке проводит российское правительство. Обсуждается комплекс мер. Одна из таких мер – импорт нефтепродуктов. Россия готова импортировать, если будут предложены приемлемые цены, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ситуация после аномальных дождей в Свердловской области стабилизируется, вода уходит, экстренные службы устраняют последствия. Второго такого дождевого паводка, судя по прогнозам синоптиков, не ожидается, сообщает Департамент информполитики. Временные ограничения введены из-за подтопления дорог в ряде районов Свердловской области. Как сообщают в облгаи, в Артемовском ограничено движение на мосту через реку Бобровка в селе Покровское. В Березовском подтопление на подъездной дороге к поселку Ключевск. В Кушве перекрыт участок дороги Верхняя Тура, Красноуральск на 3-м километре. Объезд через поселок Валериановск. В Нижних Сергах ограничено движение на 19-м километре дороги Нижние Серги, Михайловск. В Первоуральске ограничения введены на нескольких участках. На дороге в селе Битимка, на трассе Первоуральск-Ривда, а также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка, пишет Е1. Новую поликлинику откроют на Визе в начале следующего года. Как рассказала в эфире ОТВ министра здравоохранения Татьяна Савинова, двухэтажное здание строят в районе улиц Крауля-Лоцмановых. К поликлинике прикрепят 32 тысячи пациентов. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Кроме процентных отчислений, для иностранных картин может появиться фиксированная плата за рассмотрение фильма перед выходом в российский прокат. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Носить сандалии с носками стало модно. Это сочетание стало трендом и больше не считается признаком дурного вкуса. Сандалии с носками можно часто видеть на подиумах и в коллекциях известных брендов, уверяют эксперты по стилю. Доллар 78.27, евро 89.27.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 21, плюс 23.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

12 часов дня в Екатеринбурге. Всех поздравляю с наступлением нового летнего месяца. 1 июля на календаре, за окном приятная теплая погода. Обещают где-то там дожди, но мы на прогнозы уже внимания не обращаем. Здесь у нас в студии Радио Пилот всегда тепло, всегда музыкально, всегда приятно. К тому же стартует дневной драйв с 12 до 16. Будем под классную музыку отрываться. Конкретно в этом части нам компанию составят Алекс Уоррен, Майя Мишель, Дуа Липа, Дэвид Гетта, Уан Репаблик и еще много приятных музыкальных сюрпризов. Кроме того, послушаем «Катапульта» на бис буквально минут через 15. Лучшие моменты утреннего шоу. А в эту пятницу, 3 июля, с 7 до 11, «Катапульта» проведет эфир в дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3». Конечно, кто живет рядом, кто проезжать будет с 7 до 11, заезжайте к нам в гости. Ну и смотрите трансляцию в прямом эфире на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все.

доступно. Ну а партнер проекта OCS Motors, официальный дилер Хавейл. Ну что, немножко отдохнули, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: реклама.
1: Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
3: Академия сантехники.
2: Смесители.
3: Академия сантехники.
2: Водонагреватель.
3: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
4: Помогите! Тону!
5: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90. Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
2: Ого, а что это у вас тут происходит?
3: Мы построили катапульту.
4: Но она не работает.
3: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
4: Поможешь?
2: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
4: Да!
1: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
4: Она на горках.
1: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: утреннее шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион. Полет готов. 343-13-42. Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Уже сейчас очевидно, что есть проблемы с бензом, но все-таки лето, романтика, теплые ночи, поэтому водители организуют нишевые свидания и пикники на заправках в ожидании бензовозов.
4: Я видела, это прикольно,
3: это просто, да, видео сейчас вирусятся в телеграм-каналах. Вот, пожалуйста, как вам, прям люди сидят, и там куча комментариев, где говорят, что вот здесь лучше устроить пикник.
5: Главное, чтобы
3: вот
5: там все как в парфюмерии, оргии массовые не закончилось, наверное.
3: Слушай, ну а как, нормально вам
4: концерты
3: идея?
4: Концерты устраивают.
3: Да. Вот не на самолеты вот ездить смотреть, а на ночью на заправку. Вот, пожалуйста, пишешь, в 2 часа ночи там где-то хорошо.
5: Одинокий можно... пистолет на заправке ждет свою спутницу.
6: Опять же, можно оценить человека, что он там, за каким топливом стоит, на какой машине стоит.
4: Сколько терпения у него.
6: Просто я морально не готов к тому, что некоторые машины вот так в очереди на заправку раскачиваться будут.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖ Клевер Парк. ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Еще один душный день в городе.
6: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
7: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
8: Дети в восторге, родители в потоке.
7: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
10: Дневной драйв на радиопилот.

0: Радио Пилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет OCS Motors, официальный дилер Havail на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый день. Режим беспилотной опасности введен сегодня утром в Свердловской области. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем канале в мессенджере «Макс». Мобильный интернет на территории региона может быть ограничен. Глава области напомнил, что во время действия режима опасности БПЛА нельзя подбирать и перемещать обломки, снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или сведения о беспилотниках. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность, написал губернатор. Временные ограничения введены из-за подтопления дорог в ряде районов Свердловской области. Как сообщают в облгаи, в Артемовском ограничено движение на мосту через реку Бобровка в селе Покровское. В Березовском подтопление на подъездной дороге к поселку Ключевск. В Кушве перекрыт участок дороги Верхняя Тура, Красноуральск на 3-м километре. Объезд через поселок Валерьяновск. В Нижних Сергах ограничено движение на 19-м километре дороги Нижние Серги, Михайловск. В Первоуральске ограничения введены на нескольких участках. На дороге в селе Битимка, на трассе Первоуральск-Ривда, а также перекрыто движение в поселке Перескачка из-за разрушения моста через реку Утка, пишет Е1. Мошенники продолжают обманывать подростков. Одна из схем связана с летними подработками. Аферисты приглашают школьников на собеседование, после чего сообщают о необходимости пройти платное обучение. Об этом рассказали в общественной палате. У соискателей обычно нет денег, и им предлагают оформить кредит. Фестиваль банной культуры «Уральские богатыри» и чемпионат по банному мастерству пройдет в Екатеринбурге 5 июля. На мероприятие соберутся лучшие банщики, парильщики, массажисты, строители оборудования для бани, производители банных аксессуаров, атрибутики, мастера народного творчества. Об этом областной газете рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по грамотной бане, ярмарка, культурно-развлекательная программа и гостевая банная практика, пишет газета. Автобусы из Владивостока в Северную Корею начнут ходить до конца этого года. В апреле завершено соединение пролетов автомобильного моста через реку Туманную, которая отделяет КНДР от Приморского края. Доллар 78.27, евро 89.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Havail мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Havail Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 21, плюс 23.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет.

0: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17,5 тысяч рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
6: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
8: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Люксюм. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
6: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
8: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
10: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
11: 12+.
12: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
2: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
3: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
2: А свою машину я смогу сдать?
3: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
2: А колеса в подарок дадут?
3: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
2: Где купить Хавейл Джолион?
3: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
4: Четверть века. Под открытым небом.
5: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Российская система ПВО за минувшую ночь сбила над 17 регионами страны 179 украинских беспилотников, сообщает Минобороны. Сегодня утром режим беспилотной опасности был объявлен в Свердловской области. Маршруты нескольких трамваев и автобусов изменятся в Екатеринбурге с 1 августа. Изменения коснутся, в частности, трамваев номер 12, 16, 23, автобуса номер 83. Подробнее об этом пишут городские ресурсы. Июнь 2026 года в Екатеринбурге продолжает бить рекорды. Ранее сообщалось, что нынешний июнь стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений. Выпало 3 месячных нормы осадков. Кроме того, выяснилось, что июнь 2026 побил рекорд 1921 года по минимальной температуре. Она оказалась самой высокой. В течение прошлого месяца температура воздуха на городской метеостанции не опускалась ниже плюс 10.5 градусов. И это лишь второй случай за всю историю наблюдений, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Впервые подобное отмечалось в 1921 году, когда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинский, осужденного по ряду тяжких уголовных статей в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, которых арестовали и осудили в Баку. По словам источника портала Е1, это может произойти уже в августе, и вместе с ним под обмен попадет его сын. Сам Шахин Шихлинский с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Турция и Азербайджан попросили включить пахлаву в список ЮНЕСКО. Заявку рассмотрят на заседании Межправительственного комитета ЮНЕСКО в Китае. Оно пройдет с 30 ноября по 5 декабря, пишет РБК. При этом в Греции говорят, что сладости из меда, орехов и тонкого теста появились в Византии и на Эгейских островах раньше, чем у турок. В стране это блюдо подается в ресторанах под названием «Греческая пахлава». С помощью ЮНЕСКО в Турции и Азербайджане хотят закрепить этот десерт за собой. Доллар 78.27, евро 89.27.
1: Климат-контроль.
0: И о погоде. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 21, плюс 23.

Начало третьего в Екатеринбурге. Сегодня среда, 1 июля. Второй летний месяц официально объявляем открытым. И по этому случаю наслаждаемся дневным драйвом здесь, на Радио Пилот. Меня зовут Сергей Королев. Составлю вам приятную эфирную компанию. Послушаем в этом часе Coldplay. Также моя Мишель. Новиночка от Imagine Dragons. Билли Айлиш, Джастин Бибер. В общем, на любой вкус и цвет найдутся исполнители. Кроме того, напоминаю, что в этом месяце, в июле, исполняется 20 лет «Катапульте». Конкретно я этому шоу посвятил почти 10 лет своей жизни. Ну, а когда вышло только шоу в прямой эфир, первый раз в 2006 далеком году, я еще учился в 9 классе. Вы только подумайте, сколько поколений выросло на этом утреннем шоу, за что ребятам, конкретно Сане Морозову, Лениновой, Наде Стрельниковой, большое спасибо. Но я это все к чему? К тому, что 17 июля будет день рождения, да, юбилей у «Катапульты», 20 лет, и в честь этого события весь июль «Радиопилот» разыгрывает крутые летние подарки. Там и бассейн, мангальная зона, детский велосипед, батут. Короче, все очень классно. А уже следующий понедельник, 6 июля, в прямом эфире «Катапульты» мы разыграем один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы этой недели. Каждый день они звучат в «Катапульте» утром. И задача ваша простая – ответить на вопрос в личное сообщение в группе ВКонтакте «Радиопилот». Все легко находится.

Все легко пишется и отправляется. Партнер проекта ООО «Регинас». «Регинас» – официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзуфской 63. Сегодня утром вопрос был, следующий будет завтра утром, так что внимательно слушайте «Катапульту», «Радиопилот» и выигрывайте вместе с нами.

0: Реклама.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
8: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
7: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
9: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
6: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи. Екатеринбург. Вход свободный. 6+.
11: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. Шесть стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
4: 13+.
5: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
6: ОСЖ «Клевер-парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
7: Еще один душный день в городе.
8: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
9: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
10: Дети в восторге, родители в потоке.
9: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
11: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
2: ОСЖ «Клевер Парк». Я на 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentlemen.ru.

0: новости. Утреннее шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и обо всем забываешь. Но не забываем, что впереди нас с вами ждет свежий выпуск новостей. Его представляет OCS Motors, официальный дилер Havail на Космонавтов 3.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. В России родители будут уведомлять о банковских операциях их детей. С сегодняшнего дня вступает в силу нововведение, которое защитит несовершеннолетних от интернет-мошенников и лиц, вовлекающих их в незаконную деятельность. Теперь родители и законные представители несовершеннолетних могут получать доступ к выпискам по финансовым счетам и вкладам своих детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Спикер уточнил, что за последние полтора года в России было одобрено 13 законов, направленных против киберпреступности. Власти Екатеринбурга запланировали масштабное обновление вагонов метро. До 2035 года будет закуплено 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, опубликованной мэрией. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год, начиная с 2028 года. Помимо этого, в планах у мэрии продолжить обновление и других видов общественного транспорта – трамвайных вагонов, автобусов и троллейбусов. Бывшего лидера азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлински, осужденного по тяжким статьям в Екатеринбурге, в ближайшее время собираются обменять на россиян, арестованных и осужденных в Баку. По словам источника Е1, это может произойти уже в августе. Вместе с ним под обмен попадет и его сын. Сам Шахин Шихлински с оптимизмом смотрит на ситуацию. Он уверен, что станет участником обмена, отметил другой источник, близкий к бывшему лидеру диаспоры. В конце июня замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Россия планирует обсудить вопрос обмена на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Москве, пишет Е1. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдений сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Впервые это было зафиксировано в 1921 году. Тогда июньский минимум составил плюс 10,4 градуса. Кроме того, июнь 2026 побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячных нормы или 197 миллиметров. Прошлый рекорд составлял 168 миллиметров и был зафиксирован в 1986 году. В России могут ввести новые сборы с проката зарубежных фильмов. Часть денег от их показа планируется направлять на поддержку отечественного кино. О подготовке таких мер агентству ТАСС рассказал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Размер сборов пока не определен. Михалков добавил, что подобная практика действует и в других странах. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Havail мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Havail City в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Havail Джоли, он, полет готов. 343, 13, 42.
6: Климат-контроль.
0: И о погоде. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 21, плюс 23.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот». Радиопилот.

0: Реклама.
1: Это что, цены? Да вы шутите?
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
4: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный.

0: Шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Люксиум. Omnitex. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
3: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Керм-гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
2: Шедевр.
1: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
2: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
1: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
2: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
3: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
4: Брутальный кроссовер Havail H3 Vriginas от 2 499 тысяч рублей обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Пройдите тест-драйв в Havail Pro Vriginas на Высоцкого 3. Цена переднеприводного автомобиля Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства при сдаче авто Havail в трейдинг плюс кредит. Предложение ограничено. Не является офертой. Кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Действует до конца апреля 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
6: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
5: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
6: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
7: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
8: Отрел Групп. Огранство 10-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
10: 12+.
11: Еще один душный день в городе.
12: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
13: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
14: Дети в восторге, родители в потоке.
13: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».
16: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Уже сейчас очевидно, что есть проблемы с бензом, но все-таки лето, романтика, теплые ночи, поэтому водители организуют нишевые свидания и пикники на заправках в ожидании бензовозов.
4: Я видела, это прикольно,
3: это просто, да, видео сейчас вирусятся в телеграм-каналах. Вот, пожалуйста, как вам, прям люди сидят, и там куча комментариев, где говорят, что вот здесь лучше устроить пикник.
5: Главное, чтобы
3: вот
5: там все как в парфюмерии, оргии массовые не закончилось, наверное.
3: Слушай, ну а как, нормально вам идея?
4: Концерты устраивают еще.
3: Да-да-да, вот не на самолеты вот ездить смотреть, а на ночью на заправку. Вот, пожалуйста, пишет, в 2 часа ночи там где-то хорошо.
5: Одинокий пистолет на заправке ждет свою спутницу.
2: Опять же, можно оценить человека, что он там, за каким топливом стоит, на какой машине стоит.
4: Сколько терпения у него.
2: Просто я морально не готов к тому, что некоторые машины вот так в очереди на заправку раскачиваться будут.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Реклама.
1: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля церемония открытия с участием Артик и Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России при поддержке русской медной компании. 13+.
3: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
4: Айвазовский? Подлинник?
5: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
4: Шедеврально.
5: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: shake, shake, shake. Пилот. Пилот. Радио.
1: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радио «Пилот».
4: Добрый день. Изменение стоимости топлива в России может оказать более продолжительное влияние на инфляцию и иметь вторичные эффекты в виде роста цен на другие товары. Так ситуацию на топливном рынке прокомментировал Центробанк, пишет Интерфакс. С середины мая в стране наблюдается ускорение роста цен на моторное топливо, поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, их подорожание напрямую влияет на общий уровень инфляции. Дальнейшая динамика топливного рынка и масштабы вторичных эффектов будут учтены при определении направлений денежно-кредитной политики, добавили в регуляторе. В четырех свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за наводнения. Это Горноуральский округ, Первоуральск, Нижний Сергей и Екатеринбург. Кроме того, по-прежнему действует режим ЧС в Кушве. В пострадавшие муниципалитеты сегодня выехал губернатор Денис Паслер, передает ЯН. В Екатеринбурге популярный парк на 50-летие ВЛКСМ на юго-западе, в народе его называют собачьим, обнесут забором и будут закрывать на ночь, чтобы спасти от вандалов. За это на госуслугах проголосовали сами екатеринбуржцы, пишет Ядин. С 1 августа в Екатеринбурге изменится схема движения некоторых трамваев и автобусов. Городские власти продолжают работу по оптимизации маршрутов общественного транспорта. Так, трамвай номер 12, который ходит от Дворца спорта до 40-летия ВЛКСМ, будет ходить до Шарташа. 20-й маршрут ЦПКИО «Шарташ» отменят. Маршрут номер 16 «Волгоградская УРФУ» направят на конечную «Академика Парина», и на этом маршруте будут ходить 7 новых кастеров. Трамвайный маршрут номер 23 «40-летие ВЛКСМ машиностроителей» будет сокращен до ВИЗа. А 83-й автобус, который ходит от ЖК «Светлый» до Монтажников, перенаправят на конечную «Уралтехгаз», сообщает Ядин. В Екатеринбурге вырубят старые деревья на проспекте Космонавтов. Требуется провести обрезку веток, убрать растительность, которая загораживает дорожные знаки, и снести аварийно опасные деревья. На госзакупках мэрия объявила 2 конкурса на общую сумму в 8 миллионов рублей. Подрядчик должен завершить работу до конца года. Набравшие 200 баллов на ЕГЭ школьники получат красивые мобильные номера с комбинацией из 3 пятерок, сообщили в Минпросвещении. Акция действует в течение года. В этом году в России более 900 200-бальников. Доллар сегодня 78.27, евро 89.27.
2: Климат-контроль.
1: И о погоде. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге облачную погоду с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Ветер северный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 13, плюс 15. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 21, плюс 23.
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
7: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET с субсидией от 500 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
5: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Привет всем, кто решил укрыться от дождя на 104,4. В Екатеринбурге 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, видимо, выспался сегодня. И Валя Баттелла, генеральный спонсор навигатора ООО «Специализированный застройщик Ривьера Центр».
2: И в любой момент вы можете заглянуть в нашу студию и увидеть, что не выспался, а скорее смирился и впал в истерику по этому поводу на сайте pilotfm.ru или в нашей группе. ВКонтакте.
3: Помните ли вы новость, что президент Узбекистана сместил начало рабочего дня 18 июня, чтобы жители смогли посмотреть национальную сборную?
2: Типа для них это было прям событие, потому что федеральное.
3: Да. В Канаде закроют завод на 2 дня из-за выхода GTA 6.
0: На GTA уже много таких историй. Даже появились специальные памятки для второй половинки, для девчонок, которые надо подписать договор, что там пару недель не доставать особо. Но если вы покупаете, можете один из списков... из пункта в списке там убрать.
3: Ну, в общем, да, приняли вот такое решение 19 ноября, в день выхода игры, и на следующий день тоже, 20 числа, завод занимается производством электрических грузовиков, если это что-то вам скажет. Большинство его работников взяли отпуск сразу на 19-20, и они заранее сообщили, что собираются в этот день вообще на связь не выходить и исследовать.
0: Получилось, что работать-то некому по факту.
3: Ну, да, половина, я так поняла, что полностью вот исчезнет с радаров в эти дни, потому что в Vice City надо исследовать, кто это сделает, если не они. Вот.
2: Знаете, какой у меня тут вопросик возникает по этому поводу, вернее, момент, который стоит отметить. Mm-hmm. Как будто это некоторый статистический показатель. Постоянно же говорят, а про GTA говорили больше, чем про какую-либо франшизу, наверное, что это жестокость, это учит детей жестокости. Как вы думаете, сколько детей работает на заводе? Вот целевая аудитория. Это мужики, которые такие, быстрее бы от станка перейти уже.
0: Мне кажется, те, кто в Vice City играли, уже на заводе работают.
3: Выросли уже ребята.
2: На вертолетике.
0: Тут главное, чтобы какие-то экстренные службы вот так вот не заортачились. А то придется 5 звезд набивать, чтобы полиция приехала.
2: Мне жестко кажется, что наверняка же это отдушина какая-то, что как раз-таки полицейские, играя в GTA, они вообще уходят просто в жесть максимально.
0: Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах, как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 3 балла. Стоит ЕКАТ от дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта и также от Рижского тракта до 25-го километра. Сложности на Московской, от объездной до Волгоградской и от Чёрста до Волгоградской. Также начинается пробка на Базовом переулке от станции Пионерской до Кольцовского тракта и встает у Амундсена от Мамина Сибиряка до Максима Горького.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
2: Далее в навигаторе ожидайте, скажу, чем занять компьютер в рубрике «Игротека».
4: Реклама.
5: Атмосфера!

0: жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да! Ура!
7: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
7: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефиспарк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.

0: Век.
1: Что это за слово? Правильно скажите, русский человек.
2: Привет всем, кто настроился на 104.10 в Екатеринбурге, 16 часов и 18 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего конкурса под названием «Что это за слово?».
3: С нами будет играть Сергей, он работает в продажах. Добрый день.
2: Привет.
4: Добрый день.
2: Расскажи, да, что продаешь-то?
4: Ну, оборудование.
2: Такое. Ага, как-то уклончиво. Незаконное оборудование.
5: Кокетничаю с нами.
3: Не, ну а какое? Ну что, ну расскажи.
4: Дерево обрабатывает.
2: А, ну вот. А что такая тайна-то?
5: Что стеснялся-то, ну?
2: Скажи, есть какие-нибудь необычные слова у вас на производстве или, может, название каких-то операций, которые простым гражданам кажутся странными и непонятными? Помимо всякой этой маржи или чего-нибудь еще?
4: Да нет, тут все просто достаточно.
2: Так, на скидку ничего не приходит. Хорошо, у нас нет. Для тебя есть одно словечко и три варианта того, что это слово может означать. Но лишь один из них правда. Отгадаешь, какой же именно ответ верный, тогда будем вместе подарок выбирать. Слово для тебя сегодня лабрет.
5: Возможно, есть такая крупная порода собак. Может быть, это такой женский головной убор, либо это вид украшения для пирсинга.
2: Лабрет.
4: Шо ну, пусть так? Будет третье
2: украшение для пирсинга. А почему именно этот вариант выбрал?
5: У тебя не есть пирсинг?
4: Нет.
2: А нравится вообще вот на ком-либо?
4: Ну, нет, наверное.
2: Наверное, нет. Ну ладно, мы принимаем твой вариант ответа, тем более, что это чистейшая правда. Действительно, это украшение для пирсинга, которое состоит из штанги, не откручивающейся шляпки и накрутки разных форм. Поздравляем тебя с победой!
3: Да, есть у нас вот тут из призов, можем предложить достаточно обширная музыкальная программка. Есть билеты на трибьют Мьюз в исполнении группы Муз с оркестром Бах 2 июля в летнем театре ЦПКИО. Есть также летний театр ЦПКИО, все будет там проходить. Билеты на трибьют Битлз в исполнении The Beat Love с оркестром Бах также 16 июля. И там же билеты есть на трибьют трибьюта Аббы в исполнении группы Абия 17 июля. То есть вот музыкальная программа на разные даты. Либо можем за эфиром обсудить что-то.
4: Давайте
3: другое.
4: За эфиром.
2: Хорошо. Хорошо, оставайся на связи. Сейчас громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
2: 3-4.
4: Офигенно.
3: Навигатор.
6: Навигатор, навигатор,
7: реклама. Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
8: Окружка с квасом.
9: С кефиром вообще-то.
10: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
11: Это «Глобус». У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
12: Помогите! Тону!
13: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
14: Спасибо, дружище!
15: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
16: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
17: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
16: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.

0: Не шоу в CS Motors на Космонавтов 3. Партнер проекта ОЦС Моторс. Официальный дилер Хавейл.
1: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 26 минут. На радиопилот настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 4 балла. Все еще плотно на ИКАДе. От дороги к озеру Глухое до Новомосковского тракта и также от 16 километра до улицы Высоцкого. Подставит Московская от объездной до Волгоградской и также от Щерса до Волгоградской. Сложности на Серафимы Дерябиной от Волгоградской до Шаумяна. И потихонечку встает в пробку Турбинная от улицы Учителей до проспекта Космонавтов. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373.

0: Спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Жена наорала, гастрит, ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Привет всем фанатам компьютерных развлечений. Столица Урала, 16 часов и 30 минут. А с вами навигатор, в котором Андрей Дашкин уже готов поделиться своей рекомендацией в рубрике «Игротека».
0: Я даже двумя! Сейчас поговорим про халяву. В эпичном магазине прямо сейчас отдают игру, про которую я много не буду говорить. Она называется Void в рот. Но только тут, ну, не такое. Там WROUGHT. Ну так читается, а что сделать?
2: Но...
0: Да, в любом случае, это полностью рисованная метроидвания. То есть слева направо ходите по открытой карте вверх-вниз. И все в рисованном стиле. Классическая боевка, в общем-то, как и у всех платформеров. И это не та игра, на которой стоило бы фокусировать внимание. Она проходится достаточно легко и быстро, но ничего нового не предлагает. Но параллельно, зайдя к эпикам, я заметил, что с завтрашнего дня начинаются гораздо более интересные игры раздачи. Поэтому, так, если любите вот то, можете зайти и скачать. Но завтра выходит там игра бесплатная. Ну как, вернее, предлагается бесплатно. У меня нет рта, и я должен кричать.
2: Это по фантастическому произведению про искусственный интеллект?
0: Да, и причем стилистика игры, она почешет олдскулы тем, кто любил старые квесты типа Санитариума, где немножко все было вот это топорное безумие. Да. В общем, здесь история про то, что существует искусственный интеллект, вот этот мастер-компьютер, который уничтожил все человечество, кроме 5 людей. Этих оставшихся 5 он в своих виртуальных мирах на основе их страхов пытал на основе сотни лет. И теперь вы будете поочередно играть за всех из них, пытаться, естественно, как-то выйти из этой ситуации, скажем так. Понятно, что здесь никаких хэппи-эндов, в принципе, даже в перспективе нету. Максимум, что вы можете получить, это лучший из худших вариантов. Тем не менее, игрок очень комплексная для своей визуальной простоты, потому что каждый персонаж очень хорошо прописан. Записана куча реплик вот этих оцифрованных, потому что у них там уже, понятно, они сами персонажи все кибернетизированы.
2: Это третьего лица история, как в Санитариуме вид, что ли, прямо?
0: Не-не-не, вот как знаешь, в старых квестах, где это статичная картинка и 3D-шный ты по ней
3: просто
0: передвигаешься.
3: Ходишь, ага.
0: Да. Но понятно, что эта стилистика очень старая. Такие квесты, они выходили еще на MS-DOS в те времена.
3: Такая вкусняшка.
0: Но да, в этом все-таки есть. Видно, что очень придерживались разработчики стиля. Изначально игра в 2013 году вообще выходила. Но что-то в ней есть. Определенная жуть именно в угловатости всего. Того, что вы видите на экране, плюс крайне грамотное повествование создает комплексную картинку, действительно какого-то ужаса немножко. Поэтому, если вы хотите попугаться в старые добрые квесты поиграть, то тогда заходите завтра в эпичный магазин и качайте «У меня нет рта, но я должен кричать». Ну и, конечно же, живите играючи!
4: Информация на правах рекламы.
5: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
6: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 31 июля 2026 года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+. Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖК «Клевер-парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
4: Четверть века под открытым небом.
5: Юбилейный open-air

0: www.mechanicafest.ru.
1: 18+.
2: ИП Носиков Иван Павлович. ОГРНИП 323-784-700-130-516.
3: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
4: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 44 минуты. А с вами на 104.10 Навигатор.
1: И напоминаем, что 17 июля Катапульте исполнится 20 лет. И в честь этого события весь июль радиопилот разыгрывает летние подарки. А там бассейн, мангальная зона, детский велосипед, батут. Ну, просто набор невероятно прекрасный. Уже в следующий понедельник, 6 июля, в прямом эфире ведущие Катапульты разыграют один из призов среди тех, кто правильно ответит на все вопросы недели. Каждый день мы задаем этот вопрос, его озвучивают в Катапульте. Ну, а мы повторим. Ваша задача — ответить на этот вопрос в личных сообщениях в группе «Радиопилот ВКонтакте». Итак, кто упустил? Сегодня вопрос звучит так. В одном из конкурсов Катапульты загадывали предмет. Дольше всего в нем не могли отгадать обложку для паспорта. Так вот, как назывался этот конкурс? Ждем ваши ответики. Партнер проекта ООО «Регинос». «Регинос» — официальный дилер «Хавейл» на Высоцкого 3 и на Гурзовской 63.
2: Еще немножко социальных исследований. Значит, американские ученые выяснили, что мы выбираем романтического партнера точно так же, как делаем покупки. Эксперименты проводили.
3: Простая цена.
2: Да, с наибольшей ценностью есть теория с этим связанная. В общем, проводили эксперименты, участвовали по большей части женщины, 70% от общего числа. И в одном из них нужно было выбрать потенциального партнера из нескольких, там каждый описывался группой качеств. В результате показалось, что самая привлекательная черта перевешивает все остальные. То есть, допустим, пример: партнер может быть неопрятным, не очень общительным, но если он выше остальных, то какие бы там остальные ни были, выбор пойдет на него, если это самая ценная для вас черта.
1: Так, и что
3: только высота — единственная черта. Рост — это
2: если это самое главное, да.
3: Я думал, почему-то про деньги ни слова. Не похоже на настоящее исследование.
1: Слушайте, нет, на самом деле нормально.
2: Это я прикинула, это мой пример.
1: Нормально, это некоторые вещи на самом деле объясняют. Потому что очень много у меня в жизни было женщин, на которых я смотрел по вечерам и такой: «Че ты тут забыла?» Я просто посмотрел на себя тут на секунду критически. И объясни мне, в чем твоя мотивация. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: запись на навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на «Радио Пилот».
5: Добрый день. В 5 свердловских муниципалитетах введен режим ЧС из-за паводка. В Екатеринбурге, Горноуральском округе, Кушве, а также в Нижних Сергах и Первоуральске, сообщает МЧС области. Только за минувшие сутки в зону подтопления попали еще почти 190 жилых домов, почти 30 садовых домиков, более 3700 приусадебных участков. Эвакуированы 155 человек. В пунктах размещения находится 9 человек. Остальные пострадавшие от паводка жители переехали к родным и знакомым. Из-за разлива рек ГАИ перекрыла 4 автодороги. От большой земли отрезано 17 поселений. Сегодня вечером синоптики снова обещают дожди. Между тем, в Первоуральске все еще не восстановлено водоснабжение. Третий день продолжаются аварийно-восстановительные работы на насосной станции Верхнее Шайтанское водохранилище, которую затопило 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Работа идет круглосуточно. Питьевую воду по городу разводят цистернами. Инвалиды, маломобильные граждане, многодетные семьи могут сделать заявку на доставку воды до квартиры с помощью волонтеров. Жители призывают с пониманием относиться к ситуации. Автомобилисты Екатеринбурга продолжают выстраиваться в очереди за бензином везде, где он есть, и стоит ниже 70 рублей за литр. Об этом пишет Ядин. Автомобилисты в соцсетях пишут, что исследовали заправки от Малышева до выезда из города на Челябинск. Бензин был только на 2 заправках, машин по 30 на каждой. Если машин нет на заправке, 100% там бензина нет, пишут горожане в соцсетях. Сегодня горожане жалуются, что стоят 4 часа на АЗС на улице Таватуйской. Табло работает, якобы бензин есть, но он не заливается. На частных заправках 95-й бензин стоит выше 90 рублей за литр, а 92-й выше 80. Выпускники школ, набравшие по 200 баллов на ЕГЭ, смогут получить мобильный номер с комбинацией из 3 пятерок. Об этом сообщили в Минпросвещение. Акция будет действовать в течение всего года, рассчитана на абонентов моложе 20 лет. По предварительным данным, в этом году 200 баллов на экзаменах набрали более 900 российских школьников. Еще 76 получили по 300 баллов на ЕГЭ, 8 человек 400, одна девушка в Москве 500 баллов. Американская инди-компания выпустит фильм с Юрой Борисовым о конфликте среди создателей чата GPT. Студия «Неон» купила права на фильм «Луки Гуаданьина. Искусственный», сообщает Deadline. Изначально фильм должна была выпустить Amazon Studios, но в середине июня передумала. Отказались от проекта также Warner Brothers, Netflix и Focus. По данным Hollywood Reporter, компании не хотели связываться с фильмом из-за политической тематики. Ну а компания «Неон» за последние 6 лет дважды получила «Оскар» за лучшие фильмы «Анора» и «Паразиты». Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
6: Информация на правах рекламы.
7: Этот «Хавейл» мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. «Хавейл Сити» в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. «Космонавтов 3» – адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. «Хавейл Джолион»

0: прогноз погоды.
1: В завершении выпуска новостей информация о том, какая погода ожидает жителей столицы Урала завтра.
2: В четверг на этой неделе дождь обещают буквально весь день, с ночи до ночи. Гроза, по прогнозу, жахнет около 8 утра. По температуре вообще без изменений. Днем до плюс 19, утром плюс 16, вечером плюс 17. Ветер при этом ожидается слабенький. Он подует с севера со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Похоже, я не зря не выбрасывал пластиковые полторашки. Будем мастерить плавсредства.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: ООО «Специализированный застройщик Ривьера-центр».
1: И в любой момент вы можете заглянуть в нашу студию и ехать сюда под дождем. Для этого не обязательно вообще. Можно просто подключиться к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
2: В Мексике таинственный мститель стал ловить преступников и приклеивать их скотчем к столбам. Ого. И мы, ребята, живем, видимо, в мире Южного парка, потому что его прозвали «Мексиканский Бэтмен».
3: Правда, больше похоже на пипец какой-то.
2: Короче, на улицах города Лагос де Морено с середины июня стали находить мужчин, которые примотаны скотчем к фонарным столбам. Их рты заклеены тоже скотчем. На лбах красовалась надпись «Вор». Рядом стоят мотоциклы, которые вот они ранее угнали. И за две недели мексиканский Бэтмен примотал к столбам 5 человек. Его фирменным знаком стали пририсованные маркером кошачьи усы. И что интересно, полиция рассматривает людей, вот этих, которых он поймал, как жертв. Потому что некоторые вот были, типа, стуканы немножко, и Бэтмена объявили в розыск.
1: Что, дальше ждем мексиканского Джокера, мексиканского Бэйна, мексиканский пингвин, это вообще странно.
3: Ну, Малиновка Робин тоже должен быть в списке этих всех ребят. Посмотрим, кто там.
1: Еще думаю, у него по-любому мексиканский Бэтмобиль, он проезжает, а знаешь, типа черная тачка, бум, летит мимо, а потом нажимает на гудок, и там...
3: И двери как так открываются. Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов. Подставить сибирский тракт от улицы Взрывников до Лесотехнического университета. Сложности на ЕКАДе от Рижского тракта до 25-го километра, от 19-го километра до ЖД-моста и от реки Березовка до 16-го километра. Также придется проявить терпение на декабристов и сибирском тракте от Бажова до Базового переулка и плотновато на объездной дороге от Московской до Амундсена и от Громова до Амундсена.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010, и по итогам недели самый активный помощник получит приз.
1: Ну а прямо по курсу вас уже ждет рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение. Навигатор.
5: Реклама.
6: Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
8: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
9: Застройщик ООО «СНЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
11: Интересно, масштабно, продуктивно. 3 и 4 июля выставка-ярмарка товаров, изготовленных в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Дворец молодежи, Екатеринбург, вход свободный. 6+.
12: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
13: Шедевр.
12: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
13: До конца месяца скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
12: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
13: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
14: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
15: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не построил планы на предстоящий вечер. Столица Урала, 17 часов и 13 минут. А с вами навигатор, готовый в этом вопросе, как сказать, поставить точку в рубрике «Афиша».
2: Сегодня можно поближе с 20 веком познакомиться. Во-первых, в любое время до 9 часов вечера берите билет в музей Ельцин-центра на Бориса Ельцина 3. Там сейчас открыта выставка «Свободное время». Сможете узнать, чем в 20 веке люди занимались, когда не работали, как организовывали свой досуг, что и почему было популярно в тот исторический период. Если сегодня неудобно, но сходить хочется, у вас времени до 30 августа. Билет стоит 400 рублей, возрастных ограничений нет.
1: Так.
2: К 7 вечера можно прийти в музей друзей. Знали ли вы, что у нас это есть? Это арт-пространство на Роза Люксембург 20. Вечер поэзии и музыки начала 20 века. Серебро, проба 1. В программе, как вы могли догадаться, чтение стихов поэтов Серебряного века под аутентичные композиции того времени. То есть полный достаточно хорошее погружение в эпоху получится. Mm-hmm. Билет стоит 1000 рублей, 12+. В это же время можно прийти в бар «Дом культуры» на Бажова 193 на экспериментальный спектакль «О чем пьют мужчины». Вы думали, они просто так? Нет, у них вот есть о чем. И это иммерсивная комедия, то есть вас тоже прямо или косвенно к постановке подключат.
1: Она как-то связана с квартетом «И».
2: Нет,
1: они не участвуют?
2: Не участвуют, но очень похоже на самом деле. То есть завязка такая: в баре накануне свадьбы лучшего друга собирается компания товарищей, у всех разный опыт в отношениях с женщинами, и вот они начинают беседовать о том, каково быть современным мужчиной с разных ракурсов. Конечно же! Так и вы тоже будете этим заниматься.
1: Не буду.
2: Билет 1000 рублей стоит 18+. Либо к 8 вечера приходите в бар «Правда» на Шейнкмана 90, там будет женский открытый микрофон. Можно увидеть, как опытные девчонки-комики проверяют материал, новички делают первые шаги в комедии, а можно и самой, кстати, выступить, если вы давно хотите, но вот что-то все мылитесь, вот ваш волшебный пендель, идите. Билет стоит 200 рублей, 18+. В любом случае, что бы вы ни выбрали, пусть этот вечер запомнится чем-то приятным.
0: Здесь налево или...

0: Привет всем лево- и праворульным. Столица Урала, 17 часов и 18 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой.
1: В Москве собрались установить национальный рекорд России по самому массовому поцелую. И звучит это, конечно, не супер.
0: В очереди к Ленину.
1: Будет это... В гастроквартале 6 июля, то есть уже на следующей неделе, нынешний рекорд по самому массовому поцелую в России был зафиксирован в парке Швейцария в Нижнем Новгороде. Ага. Там в июне 23 года одновременно поцеловались 167 пар, то есть 334 человека. И организаторы рассчитывают, что к новой акции присоединятся сотни пар, раз у нас уже нормальная обстановка.
0: Да нет, не нормальная, все еще не отменили.
2: Подождите, да, давайте каждый раз будем отмечать. Ковид не закончилась эпидемия.
1: Ну, в общем, для гостей там подготовили праздничную программу, достаточно крупную. Там будет ведущий вечер, это актриса и телеведущая Надежда Сысоева. Ага. Популярный блогер, Николай Безопасность, слышала ли вы про него?
0: Нет, никогда не слышал, но для поцелуев нужная вещь, согласен.
1: Да, безусловно.
0: По крайней мере.
1: И участие бесплатное здесь будет, но нужно зарегистрироваться заранее, чтобы, видимо, точно знали, сколько человек там придет.
0: Ну, любопытно, она перейдет в акцию по повышению рождаемости, как-то плавно вытекающей?
2: Жалко, что это не все со всеми, потому что я бы устроил саботаж. Я бы жестко бахнул чеснока.
3: Внимание всем постам. На 104-10 навигатор. Навигатор.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: А кружка с квасом.
7: С кефиром вообще-то.
8: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
9: Это Глобус. У нас так принято.
10: Щербакова 4. 0+.
11: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
12: 12+.
13: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксон Умбердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
16: Еще один душный день в городе.
17: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
18: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
19: Дети в восторге, родители в потоке.
18: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
11: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему. Тот стремительно приближается к пустым воротам.
10: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
11: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
7: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Чек радио пилот. Звание.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 17 часов и 32 минуты. На радио пилот настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, в городе сейчас 6 баллов. Не едется по Сибирскому тракту от Лучевой до Лесотехнического университета. Декабристов вместе с Сибирским трактом стоят от Бажова до ЖД переезда. Много транспорта на Ленина, от Луначарского до Хохрякова. Начинается пробка на фронтовых бригад от Норильской до Шевской. Все еще плотно на ИКАДе от Рижевского тракта до 25-го километра и от 19-го километра до ЖД моста, и придется проявить терпение на улице Малышева от Луначарского до Максима Горького. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.

0: Реклама.
1: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Асти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании. 12+.
2: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.
6: Свидание в букете.рф. Едешь в гости? В букете.рф. Юбилей в бухгалтерии? В букете.рф. Подарок для тещи? В букете.рф. Забыл о годовщине? Ха. В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно.
7: ИП Калутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
10: Ого! А что это у вас тут происходит?
11: Мы построили катапульту.
12: Но она не работает.
11: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
12: Поможешь?
10: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
12: Да! Ура!
13: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
14: Она на горках.
13: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
15: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,1. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей: на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению, великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
1: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».

0: Продолжайте движение.
1: Навигатор. Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 для вас готов очередной свежий выпуск новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Рубль резко укрепился после значительного снижения днем ранее. Вечный фьючерс на доллар США на торгах Мосбиржи падал сегодня на 1.5% до отметки 78 рублей 22 копейки. Однако эксперты полагают, что рост российской валюты – разовый случай на фоне тренда на ослабление, пишет РБК, и отмечает, что сегодняшнее укрепление рубля совпало с публикацией резюме обсуждения ключевой ставки. Центробанк не исключает более высокую ее траекторию в среднесрочной перспективе. Напомню, на заседании в июне он снизил ключевую ставку лишь на 0.25% до отметки 14.25, хотя большинство экспертов ожидали более серьезного снижения, в том числе до 14% годовых. Ситуация с автотопливом в России действительно непростая, но не стоит драматизировать, охать и ахать. Решение будет найдено. Об этом заявила Валентина Матвиенко на пленарном заседании в Совете Федерации, цитирует ее РБК. А также отмечает, что ограничения на отпуск топлива уже действуют более чем в полсотни субъектов России. Их объясняют сложностями логистики, ажиотажным спросом и необходимостью обеспечить приоритетные поставки. Вице-премьер Новак не исключил импорт топлива. Также власти могут разрешить НПЗ выпускать более простой в изготовлении бензин Евро-2. Сегодня экологический стандарт класс К5, аналог Евро-5, отмечает Коммерсант. Масштабное обновление вагонов метро проведут в Екатеринбурге до 2035 года. Власти закупят 11 новых составов по 4 вагона. Это следует из программы развития общественного транспорта, которую опубликовала мэрия. Согласно документу, планируется закупать по 2 состава в год с 2028 года. Кроме этого, в планах у мэрии продолжить обновление других видов общественного транспорта в Екатеринбурге. Планируется продолжить замену трамвайных автобусов, а также троллейбусов и автобусов. Минувший июнь в Екатеринбурге войдет в историю метеонаблюдения сразу по двум показателям. Как сообщил метеоролог Алексей Пулин, первый месяц лета стал самым теплым за последние 105 лет. Всего второй раз в истории температура воздуха на городской метеостанции в июне не опускалась ниже плюс 10,5 градусов. Кроме того, июнь 2026-го побил рекорд по осадкам. Выпало почти 3 месячные нормы или 197 миллиметров. Прошлый рекорд был в 1986-м, составлял 168 миллиметров осадков. Стилисты назвали модную замену куртками-кардиганом. Это может быть свитшот. Спасение для ветреного утра, для офиса с кондиционером, а также для долгих прогулок до рассвета. Об этом заявила инфлюенсер Анита Глосс, пишет Лента.ру. Она советует носить свитшот с легкими льняными брюками и плетеными тапками. Также его можно накидывать поверх летящего платья комбинации, либо сочетать с ультракороткими джинсовыми шортами и высокими носками. Если днем слишком жарко, я просто небрежно повязываю его на плечи или через плечо поверх базовой майки. Получается очень стильный многослойный акцент, цитирует эксперта Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
5: Узнайте правду, цветоводы, на радиопилот, прогноз погоды.
1: В завершении выпуска новостей пару слов о погоде на завтра.
6: 2 июля у нас по графику снова плавание. Дождь то сильный, то послабее. Обещают в течение всего дня без существенных перерывов. Благо, ветер не будет сильно мешать. Ожидается северный, его скорость 2-3 метра в секунду. А в вопросе температуры воздуха я вас не удивлю. От 16 до 19 градусов выше нуля.
7: Ты не имеешь права просить о доверии больше. Ты сегодня с часу до 4 обещала. Я знаете, о чем задумался?
6: Было.
7: А кто из нас вообще что знает про измерение погоды, что если синоптики — это секта, и мы все в ней участвуем, когда им верим.
8: Я знаю.
7: И что там?
8: Базы. Они называются метеостанции.
7: Как вы мне, зумеры, надоели со своим сленгом. Базы!
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия от 500 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
9: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Женщины стали перепродавать удаленные грудные импланты, бэушные, соответственно. По цене примерно в 3-4 раза ниже первоначальной.
1: Так кто берет, мужчины или женщины?
2: Кстати, интересно.
0: Наверное, от случая к случаю.
3: Так это просто полезно на огород.
1: Ну, или те, кто хочет поштучно приобретать. Допустим, как бабушки раньше торговали.
2: Да-да-да, двачки там.
0: Ну, вообще, за последние 10 лет тенденция такая, что на 40% упала популярность вообще пластики груди. И сейчас, например, имплант, который стоил 140 тысяч рублей, продают за 35 тысяч. Вот такая вот
1: это
0: штука.
1: Это вот уже сколько он поношенный и как долго еще проходит.
0: Девчонки некоторые пишут, слегка БУ носила всего год. Вообще причина,
1: когда... Да и то в сумочке не переживай.
0: Да, просто с собой, как талисман. И вообще пишут, что причины разные, типа, например, стала некрасивой или родила, но чаще всего встречается, хочу отбить вложенную в операцию сумму.
2: Так не так вложенная в грудь сумма отбивается.
1: Отбилась так, что имплант выпал, надо как-то по-другому отбивать.
2: Ну, это просто, видите, это новый виток культуры, который технически возвращается в прошлое. Теперь это будут говорить дочкам, типа, за сестрой доносишь.
0: Ну, если серьезно...
2: Это тебе на вырост.
0: Давайте немножко, да, серьезно, чтобы девчонки так не делали на самом деле, потому что грудные импланты являются медицинскими изделиями одноразовыми. Вот. И после удаления это загрязненный биологический материал. Крайне не рекомендован к повторному использованию.
2: Так если это силикон, там еще и токсин начинают выделяться со временем при взаимодействии с кислородом активным. Поэтому да, лучше себя поберечь, конечно.
1: Ну, может, и если мужики покупают, то не страшно.
2: Слушайте, старое доброе вот это, вата в лифчик. Ну что теперь прямо?
0: Носки.
1: Пару слов о том, что
2: это для мужиков.
1: Типа опять разбросал импланты по всей комнате. 6 баллов, как сообщает сервис Яндекс.Карты в городе сейчас. Сибирский тракт стоит от Лучевой до Лесотехнического университета, а Декабристов вместе с Сибирским трактом от Бажова до ЖД переезда. Сложности на ИКАДе от Березовского тракта до реки Березовка и также на Малышево плотненькой от Бажова до Максима Горького. И придется постоять на халтуриной Токаре от Технической до Татищева.
0: Ну а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. В эфире прозвучите, может, даже приз получите, кто знает. А еще один подарок, кстати, разыграем чуть позже в конкурсе «Городской квест».
4: Далее вас ожидают выяснения обстоятельств, где какая суета, где движение в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас, с ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама. Атмосфера просто космос.
7: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
6: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
7: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
6: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
9: В дилерском центре «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
8: А свою машину я смогу сдать?
9: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
8: А колеса в подарок дадут?
9: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
8: Где купить Хавейл Джолион?
9: В дилерских центрах Хавейл «Регинос» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Продолжите фразу. Три десятки это...
13: Такси. Я на работу езжу.
14: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
15: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
16: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
17: ООО «Дрэл Групп». УКРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
18: Три дня, чтобы понять, почему весь мир играет в падел. С 9 по 11 июля на падел-арене РМК пройдет третий этап Международной лиги по падлу от RCC. 6 стран, игроки мирового уровня, действующий чемпион мира Алекс Часас, первая ракетка России Дмитрий Мягков. 10 июля. Церемония открытия с участием Артик Ясти, Джигана и Нилетта. Екатеринбург становится столицей падла России. При поддержке русской медной компании.
19: 12+.
11: Куда понять?
19: поместится лето в новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290.

0: 90 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае. Байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Уральский кофейный фестиваль.
1: Кофейные чемпионаты, лекции, маркет, гастроулица, выставка и дегустации.
0: 25 и 26 июля. На Плотинке. Горького 4А. 0+.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Кит Екатеринбург». Аквапарк Лимпопо. Привет всем, кто желает окультуриться. В столице Урала 18 часов и 12 минут. А с вами навигатор в компании Эдуарда Булашова, Андрея Дашкина и Вали Баталовой, который как раз сейчас нам и расскажет, как можно культурно время провести в Екатеринбурге в рубрике «Афиша».
1: Ребята, завтра к 8 вечера можно прийти в клуб «Стендап Спот» на Вайнера 10. Там для вас пройдет уральский стендап. Для вас с актуальным материалом выступят, соответственно, уральские опытные комики. Можно прийти пораньше, там двери за полчаса открываются, и сядете удобно, и на баре что-нибудь себе закажете. Билеты от 500 рублей, 18+.
2: Вот они не могут просто выступить, им обязательно какую-то приставочку на уральский стендап. Так, давайте-ка подумаем, вы на Урале базируетесь. Я бы сказал, что по большей части любой ваш стендап — это уральский стендап.
1: В пятницу, 3 июля, можно прийти в летний театр на Мичурина 230. Там в 8 вечера пройдет концерт Coldplay Tribute в рамках трибьют-феста «Мировые легенды» в исполнении группы Clockplay с симфоническим оркестром «Бах». Вы услышите очень близкое к оригиналу звучание песен одной из самых влиятельных современных рок-групп. К тому же сами Coldplay в России с концертами уже лет 10 не выступали. А музыка-то у них очень разная, и мечтательная, и эпичная, и баллады у них есть. В общем, вас ждет классное зрелищное шоу, которое обязательно порадует поклонников группы. Билеты от 1300 рублей, 6+. И, кстати, это не единственный концерт в рамках феста. За подробностями можно на сайт летнего театра заглянуть. В субботу, 4 июля, к 10 вечера можно приехать даже скорее в клуб Куба-Куба-Бич на Большом Конном полуострове 6. Вечеринка с бассейном вас ждет под названием «Стая Пул Тур». Сезон летних ночных вечеринок на Урале продолжается. 8 часов отдыха на огромной площадке вас ждет.
0: Это когда будет-то?
1: Это будет в субботу, 4 июля.
0: Может, погода, может, повезет вам.
2: На самом деле, дождливо. Так-то прикольные мероприятия, но они, мне кажется, для уверенных в себе. Я каждый раз, когда представляю себя на подобной тусовке, это я прихожу стыдливо вот в плавках и футболке, которую я не снимаю, на всех остальных посмотрю и уйду.
1: Ну, скорее, да. В общем, можно прям роскошно отдохнуть. Билет 1600 рублей, 18+. А в воскресенье 5 июля можно к 6 вечера прийти в театр-студию Тургенев на Первомайской 40. Там покажут комедию «Париж. Опасный город». Бедный художник не может никак выбрать между тремя женщинами. С одной планы на будущее у него, в другую влюблен, а третья просто выгодная. И он пытается везде успеть, никого не расстроить при этом. И, естественно, в итоге это приводит ко всяким нелепым недоразумениям. Билеты от 600 рублей, 12+. Что бы вы ни выбрали, досуг себе обязательно организуйте, и пусть ваша неделька будет не только рабочей.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
3: Информация на правах рекламы.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
3: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
6: Она на горках.
3: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807-0+.

0: спонсор конкурса «Городской квест», филиал АНО ВО ММУИТ «Академия ТОП Екатеринбург».
1: Молочный ли коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 18 минут. А с вами навигатор, готов эти знания проверить в конкурсе «Городской квест».
2: Если у вас данные знания имеются и к проверке готовы, набирайте 237-104.
3: Даша? Ой, извини,
2: пожалуйста. Давай, что даже.
3: Ну, даже если не имеются прям вот так, чтобы уверенные, я хотела сказать, что можно вот на удачу полагаться, потому что сегодня три варианта ответа на каждые три вопроса у нас.
2: Как и всегда.
3: Кроме пятницы. В пятницу надо знать все-таки как-то город.
0: Действительно. Есть звоночек. Алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя?
4: Меня Дмитрий.
0: Дмитрий, по громкой связи похоже.
4: Да, сейчас.
0: Есть возможность, переключиться на обычную.
2: Вот моя клавиатура решила, что ты не Дмитрий, что ты ЛВБНХБКЮ.
0: По-английски написал. Скажи нам, Дмитрий, где работаешь, чем занимаешься?
4: Да, я вам так скажу. Лови-то не удалась вчера.
2: Лови-то была не поймана.
0: Недалока была все-таки. И ты решил в другом конкурсе поучаствовать.
3: Отыграться.
0: Екатеринбург-то тебе хорошо знаком, в отличие от слов необычных?
4: Ну, так скажу, подзабыл немножко я его.
0: А как давно ты тут бывал?
4: Недавно приехал.
0: Ладно, смотри, у нас три вопроса. На каждый из них три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок будет твоим. Рыба-карась, игра началась.
3: Итак, как правильно называется одна из улиц на юго-западе? Ахтомская, Охтомская или Ухтомская?
4: Ухтомская.
0: Это правильный ответ. Действительно, идет параллельно Репина, названа по имени участника революции 1905 года Алексея Владимировича Ухтомского.
2: Двигаемся дальше. Теперь скажи, пожалуйста, какая из улиц пересекает Малышева? Радищева, Шейнкмана или Попова?
0: Пересекает Малышева. До завтра.
4: Я боюсь. Походу дело, что да.
2: Я всегда боюсь, когда в случайные моменты начинаешь, Дима, смеяться. Я думаю, вот и Джокер новый, вот так вот он и появляется. И мы стали причиной.
3: Ну, можно пальцем ткнуть.
0: Радищева, Шейнкмана или Попова. Какой вариант тебе кажется правдоподобным?
5: Что шепчет тебе душа?
4: Ладно, пусть Радищева будет.
0: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Звони завтра. К сожалению, ответ неправильный. 237-104. Алло.
3: Привет.
2: Добрый вечер.
0: Как зовут тебя? Можно говорить. Ну ладно.
2: Пакетово.
3: Нельзя говорить.
0: 237-104. Кто готов не только дозвониться, но и дозвать правильный ответ. Алло, алло.
3: Добрый вечер.
4: Привет. Привет, привет.
0: Как зовут тебя?
4: Максим,
0: стоит повторить вопрос или готов дать ответ?
4: Шейкмана.
0: Да, конечно же, Шейкмана, это правда. А вот в третьем вопросе мы с тобой поговорим о топонимах Екатеринбурга и коснемся выражения «фиделевая дорога». А вот что горожане представляют, когда слышат то самое словосочетание? Это проспект Космонавтов, дублер Сибирского тракта или Макаровский мост?
4: Какая еще раз дорога?
0: Фиделевая. Фиделевая дорога.
3: Роллы это... такие есть.
0: Проспект... Кто?
3: Роллы такие есть.
0: Ну, конечно. Это дорога тогда.
3: Очень дорога последнее время.
0: Ну, ладно, скажу так. Когда в Свердловск должен был приехать кубинский лидер Фидель Кастро, построили эту самую дорогу, и тогда ее назвали Фиделевой. Итак, проспект Космонавтов, дублер Сибирского тракта или Макаровский мост. Что из этого больше похоже на правду?
2: Из роллов Фидельфия немножко сигары из каждой точки.
0: Итак,
4: ну, пусть будет проспект Космонавтов.
0: Проспект Космонавтов. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Рыба-сом выиграешь, но, к сожалению, потом. Дублер Сибирского тракта как раз в это время и построили, чтобы по нему везти высокого гостя. Местные жители до сих пор называют эту дорогу Фиделевой, но, видимо, ты не в их числе, не расстраивайся.
2: Ничего абсолютно страшного, немного знаний выиграли. Ну и вообще, конкурсы не единственный способ получить подарок от радиопилот. Также это можно сделать, став самым активным автоинформатором по итогам недели. Для этого присылайте сообщения о заторах на автоответчик по номеру 373-1010.
6: Информация на правах рекламы. Актуальная профессия всегда поможет быть
5: быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.

0: Реклама.
1: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 96. Телефон в Екатеринбурге 385-85.
2: Кружка с квасом.
3: С кефиром вообще-то.
4: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
5: Глобус. У нас так принято.
4: Щербакова 4. 0+.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
7: Ого! А что это у вас тут происходит?
8: Мы построили катапульту.
9: Но она не работает.
8: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
9: Поможешь?
7: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
9: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
10: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Керм «Гранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.
15: Ну как?
16: Шедевр.
15: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
16: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
15: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
16: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
17: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
18: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
19: ОСЖК Клевер Парк. ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
20: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
21: I've been trying to find my way to leave. Stuck in the belly of the beast. It's getting hard to breathe.

0: пилот.
1: Звание. Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18 часов 29 минут. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас столица Урала 7 баллов, стоит Декабристов и Сибирский тракт от Бажова до ЖД переезда, а на Сибирском тракте не едется от Лучевой до Лесотехнического университета. Все еще сложно на ИКАДе, от 19 до 25 километра и от 20 километра до улицы Высоцкого. Не едется по Щерце, Амундсен от Машинной до Объездной, подставит проспект Ленина от Восточной до Московской. И сложности на Березовском тракте и Трудовой от ИКАДа до Мурзинской. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Продолжайте движение.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ИП Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Вопрос такой. Вот тут недавно новость вышла, то, что бензин хотят понизить по качеству там до евро 3 и 2.
2: Насколько я понимаю, до евро 3-то уже понижали. До евро 2, вот туда тоже слышал. Мне, правда, что там, на кого ссылаются, не помнишь?
3: Не помню, вроде для снятия ажиотажного спроса и даже покупать и производить его хотят. А для новых автомобилей, я так понимаю, ну, турбированных, это, мягко говоря, ну, так себе.
2: Ты понимаешь, да, я с одной стороны тебе могу сказать, что в долгосрок самое печальное... Ну, скажем так, печальная самая новость в том, что больше вопросов может возникнуть по катализатору, там же серы полным-полно, плюс еще там как бы ароматические всякие углеводороды в бензин большими примесями добавляют. Сера, вот это самая погонь. Вот. Дистопливо, да, тоже тут как бы вопросики есть, насколько ухудшится солярка в связи с этим. По поводу ажиотажного спроса, его снижение. Послабление к требованиям качества бензина с осени 25 года, если что. Вот. И НПЗшкам некоторым посоветовали, типа, если уж прям не хватает, ну, переводитесь на Евро-3. По поводу введения Евро-2, ничего там официального пока я вот не наблюдал, но в соцсетях ссылались там что-то вроде на Коммерсант и так далее. Очень много паразитирования вообще вот на этой теме. То есть очень много людей вокруг бензина выкладывают, хайпуют, каким-то образом накручивают всю эту ситуацию и так далее. Если мы говорим о снижении стандартов, да, для новых современных турбированных двигателей это проблема в долгосрок. Что касается проверки, вот вы можете просто, приезжая на заправочную станцию, если уж не знаю, сейчас вы успеете этого сделать, нет, ну давай представим ситуацию, что все успокоилось, там же есть сертификаты. Ты подходишь и смотришь, если у тебя там... стоит диапазон 10 миллиграмм серы на, по-моему, что там, на литр или на килограмм, как оно указывается, вот, то там нормально. Если это уже выше значение, то все, значит, это не для тебя.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Хотел бы спросить про Kia Sorento 12-11 год, 2.4.
2: Пробег какой?
4: Пробег 140. 145.
2: Ну, что-то относительно немного, на самом деле, как бы, для такого года выпуска. Скажу так, проверить надо, ну, понятно, в двигатель заглянем, посмотрим, что там внутри происходит, и сразу будет понятно, как на ней ездили, как за ней ухаживали и тому подобные вещи. Не мешало бы еще там катализаторы проверить, вот эту всю тему нашу. И система полного привода там неустойчива к влаге. К сожалению, к этому времени тоже могут подойти какие-то моменты, тоже непонятно. Человек мог выехать там 2-3 раза на плохую дорогу, попала туда влага, либо в лужу где-то заехал и тому подобные вещи. Во время обслуживания это не промониторил, и весь этот подарок достанется вам, когда все это накроется. Поэтому здесь проверять хорошенечко, что из достойного. Вполне адекватная своей цене машина, вот если честно. И по пространству, и по количеству опций, которые вы получите, четкий средняк. Но чудес не бывает. Вот, к сожалению, есть больные темы для обсуждения. Периодически то задиры обсуждаем из-за рассыпавшихся катализаторов вопросы и по системам полного привода. Все перетряхнуть, проверить, правдивый ли пробег, потому что у меня пока он, честно говоря, вызывает вопросик. Но если он действительно правдивый, можно брать.
4: А то, что капиталка была еще на двигателе сделана.
2: А-а-а, вон оно что. То есть он еще и капиталиный?
4: Да.
2: А вот тут вопрос какой? Как капиталиный, что конкретно сделали и какими руками? Вот тут, к сожалению, кот в мешке. Далеко не все сможете проверить, поэтому на свой страх и риск. Я бы, честно говоря, больше доверял, ну, лично моя позиция, я бы больше доверял контрактному даже мотору. чем капиталиному. Потому что какими он руками там капиталился и что с ним делали, я пока вот не могу сказать. Все это темно и скрыто. Но то, что он капиталился, уже вопросик, правда? А капиталился, скорее всего, из-за того, что, опять же, по цилиндрам вопросы были. Пристально и внимательно проверяй. Спасибо тебе за звонок. Вам, друзья, спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Навигатор, навигатор вам пропишет психиатр.
2: Привет всем четырем более-менее колесным. В столице Урала 18 часов и 42 минуты, а с вами на 104.4 вечерний навигатор.
3: И напоминаем, что в эту пятницу, 3 июля, катапульта будет работать в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Если будете проезжать мимо, можете и не проезжать, заглянуть. А если не получается, то следить за всем происходящим на видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors. Официальный дилер Хавейл.
4: Новые ГОСТы продолжают сыпаться. Вот сегодня тоже вступил в силу ГОСТ, снижающий требования к пивным напиткам.
2: Ой, что еще? В одни руки только 1 литр? Новое ограничение?
4: Актуалочка, да. В первую очередь пивной пене разрешили быть пониже. С 30 миллиметров значение упало до 15. А оседать пене стало можно в 3 раза быстрее. С 3 минут до 1.
3: Вот я раньше не знал этого, когда еще в бары ходил. Мне бы кто объяснил? Иногда смотрю такой, ну сколько пены у него. Он бы
2: это
3: сказал,
2: был показатель качества.
3: А он такой, да, он такой, законодательно обязана медленно опускаться. ГОСТ не выпустили.
2: По предварительному сговору.
4: Ага. Ну вот эксперты отмечают, что это никак это не скажется на качестве. Наоборот, это соответствует новым методам приготовления. Ну и изменения касаются пока что только пивных напитков, не самого пива.
2: Это раньше анекдот такой был, а сейчас, похоже, реальность, когда ребенок спрашивал отца: папа, почему пиво выходит быстрее, чем молоко? И отец отвечал: пиво цвет менять не нужно. Почему русское пиво выходит быстрее, чем импортное, а тут и вкус менять не нужно, отвечал отец.
3: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
5: Продолжайте движение.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель бренд Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Еще один душный день в городе.
10: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
11: 11 июля. Юга празднует день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
12: Дети в восторге, родители в потоке.
11: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
13: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
14: ОСЖ ЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
4: Это что, цены? Да вы шутите!
13: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
4: Еще бы! Где это видано? Немецкий имплант Медентика с установкой всего 17,5 тысяч рублей.
13: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
4: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
14: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Четверть века под открытым небом.
16: Юбилейный open-air года.
15: Карнавал «Механика».

0: Успех, успех! Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Привет всем, кто не желает отставать от находящегося в постоянном движении мира на 104.10. Для вас готов свежий выпуск новостей. Его спонсор ООО «CS Motors», официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов 3».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радиопилот».
4: Добрый вечер. Более 5 часов действовал сегодня в Свердловской области режим опасности от БПЛА. Угрозу объявили в 10.02 утра, сняли в 15.15, пишет Ядин. В это время горожане жаловались на перебои в работе мобильного интернета и безналичной оплаты в некоторых магазинах. Ранее власти региона объясняли разную скорость доставки сообщений людям об угрозах опасности. Она может варьироваться в зависимости от нагрузки на сети связи, модели мобильного устройства и его настроек, а также местонахождения абонента, работы конкретного оператора сотовой связи, пишет Ядин. Второй трамвайный маршрут в академические власти Екатеринбурга запустят с августа. Мэрия объявила о новых изменениях в работе общественного транспорта с 1 августа. И одно из ключевых изменений – маршрут трамвая номер 16 с сообщением «Волгоградская Урфу». Он будет соединять академические районы и ЖБИ и ходить между остановками академика Парина и 40-летия ВЛКСМ. На линию выйдет 7 новых низкопольных трамваев «Кастер». Интервал движения сократится до 11-14 минут. Сейчас в академические ходят только один трамвай номер 1 с сообщением академика Парина в Торчермет, напоминает портал 66. Первый прямой рейс компании «Уральские авиалинии» улетел сегодня из Екатеринбурга в Абхазию. Из Кольцова рейс отправляется по расписанию в 10.50 по местному времени. Обратный вылет из Сухума в 13.30 по местному времени. Стоимость билета в одну сторону от 17 тысяч рублей, пишет портал 66. Аэропорты Кубани работают с ограничениями. И в случае закрытия аэропортов Сухум может стать альтернативным вариантом для поездок на юг, отмечает агентство. Россияне могут въезжать в Абхазию как по российскому, так и по загранпаспорту. Виза для поездок до 90 дней не нужна. Летать в Абхазию уральские авиалинии будут дважды в неделю. Сильная магнитная буря может накрыть Землю завтра, 2 июля. Такой прогноз дали ученые лаборатории солнечной астрономии и КИРАН. По их словам, буря достигнет уровня G3 и окажется мощнейшей с марта текущего года. Мощность бури, напомню, оценивается по шкале от 0 до 5. Предполагаемое время начала события завтра в период с 9 вечера до полуночи по московскому времени. Минувшей ночью астрофизики зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня X, отмечает газета.ру. Одинокие миллениалы и зумеры нашли новые места для романтических знакомств. Они выходят на пробежки. Так в Нью-Йорке появился беговой клуб «Lounge Run Club», который предлагает людям, находящимся в поиске любви, приходить на тренировки в черных вещах. Как рассказал основатель клуба Стив Коул, раньше люди встречались в церкви или на работе, сейчас многие заботятся о здоровье и ставят это в приоритет, так что им проще найти единомышленников на тренировках. Аналогичные клубы существуют по всему миру, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 78.27, евро 89 рублей 27 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джолион мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион.

0: Продолжение новостей, информация от синоптиков.
1: В этот четверг по погоде будет только одно существенное изменение, и это дождь на весь день. По крайней мере, так нас пугают синоптики. В 8 утра, возможно, гроза. На термометре, как я и сказала, примерно то же, что и в последние дни, от плюс 16 до плюс 19. Ну и ветер уже знакомый нам, 2-3 метра в секунду с севера.
2: Ветер, ветер, здорово, говорю. А он еще меня не признал сразу, он говорит.
1: Ну, знакомый.
2: А кто вы? Я говорю, Андрюха, 6-й Б. Он такой, знакомый, Зёма.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: года. Можно вот оглянуться назад на прожитые 183 дня, оценить успехи свои.
1: Чтобы разочароваться не один, а два раза в году этот праздник существует.
0: Да, в том числе. Из профессиональных праздников отмечается День реставратора, День режиссера и День заплетальщиков.
2: Заплетальщики,
0: всех поздравляем.
2: Это кто?
0: Это профессионалы в плетении разного рода кос и дредов.
2: Понятно.
0: Я сегодня...
2: поздравляем.
0: Поздравляем. Я сегодня именинник. День изобретения солнцезащитных очков. Непонятно, почему именно сегодня. Точная дата создания первых таких очков вообще неизвестна.
2: Ну, вроде в Азии давным-давно их придумали.
0: Да, Древний Китай, там вот это вот все. Ну, в общем, принято вести отсчет с 1752 года, когда английский оптик Джеймс Эйскоу создал линзы зеленого и синего цветов. Ну, правда, в продажу они тогда не поступили. Я сегодня...
3: Я думаю, линза зеленого цвета, скажи честно, из бутылки делал.
2: Да, красные чебурашки тоже.
0: Еще отмечается Международный день шутки, и в отличие от 1 апреля, это праздник, повод не подшутить над кем-то, а поднять настроение, пошутить.
3: Но 1 апреля технически это не день шутки, это день дурака.
0: Ну да, но вот многие просто, когда узнают о том, что есть еще и отдельно день шутки, задаются вопросом, в чем же разница. Еще отмечается Международный день куриных крылышек, конечно же.
2: Ага.
0: Да, международный...
3: Слушайте, нет, с куриными крылышками, я думаю, я недавно о них думал, и такой, типа, ну вот выбирая между голенью и крылышком, почему я выбираю крылышко? Хотя, на самом деле, это развод, ты покупаешь кости в основном по весу.
2: Никогда не выбирал крылышки, ну ладно.
0: Но они остренькие, когда хорошие, не знаю, залетают
2: не,
0: вообще на
2: не
0: ура.
2: Не знаю, я не люблю острые. Давай дальше.
0: Международный день регги, ярчайший представитель, естественно, Боб Марли, и также сегодня отмечается День куриного бога.
2: Это вот как раз крылышком, да?
0: Видимо, да. Ну, на самом деле,
2: приношение,
0: не
2: дела.
0: Совсем. Куриным богом называют камень с дырочкой естественного происхождения. Его использовали как талисман. За веревку вешали на курятниках, чтобы защитить кур от злых сил и диких животных.
3: Да, ведь тогда они еще не знали, что нужно защищать от лис. И лисам было наплевать на камушек с дырочкой.
0: Да, всем было
2: они
0: наплевать.
2: Они были агностиками. Ну что ж, поздравляем всех причастных с праздниками. Пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карта, в городе сейчас 6 баллов. Декабристов вместе с Сибирским трактом стоят у Луначарского ЖД переезда. И также еще Сибирский тракт и Декабристов не радуют от Бутурина до Чапаева. Сложности на ИКАДе от Березовского тракта до 16 километра и от ЖД моста до 25 километра. Придется постоять на Восточной, от Советской до Декабристов и от Ткачей до Декабристов. И плотновато на Московской, от Обезной до Волгоградской.
0: А есть что добавить? Тогда добавляйте, конечно. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. Станете самым активным помощником по итогам недели. Приз тогда получите. А еще один подарок мы разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
4: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
5: Реклама.
4: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
4: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ООО Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
13: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro. Опыт настоящих профессионалов. 40-летие комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
14: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ООО «СЗ Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032.
1: Привет всем фанатам отечественной музыкальной продукции. В столице Урала 19 часов и 15 минут, а с вами навигатор, в котором пришло время нашего музыкального конкурса под названием «Чмокни песню».
0: С нами будет играть Галина, она домохозяйка. Доброго вечера.
2: Привет.
3: Добрый вечер.
1: Расскажи, ты сейчас дома?
3: Нет, еду на стендап.
1: Одна или с кем-то?
3: Можем?
0: Понятно. Что-то какой-то там просто от микрофон или на конкретное выступление конкретного комика? Я не помню, что нас там сегодня показывают.
3: Я вообще первый раз, поэтому не знаю, что
0: вообще делать. Я чисто в бар. Подожди, кажется, мы наткнулись на эту ситуацию. Тебя муж позвал?
3: Я мужа позвала, потому что дети у нас сейчас в отъезде, и мы предоставлены.
2: Но ты не знаешь, что там происходит, позвала.
1: Решила для себя открыть, так сказать. С
3: да,
1: ноги.
0: В общем, Галя, будь готова. Мужу понравится, тебе жестко нет.
2: Ну, обязательно, что ты прямо.
1: Ну, может быть, тебе утешит подарок, который сейчас мы для тебя разыграем. Если, конечно, справишься в нашем конкурсе с заданием. Филипп Киркоров, ты слушаешь этого исполнителя?
3: Вообще нет.
0: Вынужденно слышишь иногда.
1: Да. Ну, Петрович регулярно путает двери и острова. В общем, у нас небольшой для тебя фрагмент произведения «Одинокое, нежное». Прозвучит, правда, одно слово. Мы закрыли визгом нашей резиновой шилы. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарочек будет твоим. Готова расчмокивать?
3: Да, готова.
1: Ну, полетели.

0: Мы можем повторить задание текстом, так будет, наверное, удобнее всем. Да?
1: Mm-hmm. Да.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: Так красиво любовь началась, было море огней и... Он ушел нацелованный всласть, он ушел молчаливо без слов.
3: Филя.
0: Чего? Громче только скажи.
1: Цветов?
0: Вот это
2: молодец.
0: Правильно. Ты действительно так и есть.
4: В ней цветов.
3: А я просто думаю, Филипп, какая любовь красиво началась. Серьезно, таблетки выпил и спать уже, ну хорош.
0: Ну он резко встал, в глазах потемнел, потом огни, цветы. Поздравляем с победой. Оставайся на связи, Галина. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как заберешь его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
1: Офигенно!
4: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
7: ОАЭС ЖК «Клевер-парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.

0: Реклама.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
1: Окрошка с квасом.
4: С кефиром вообще-то.
5: А выходные с семьей. У нас так принято. Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг на любой вкус.
6: Это Глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.

0: Пилот.
1: Привет всем, кто передвигается за рулем. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты» крупнейший затор расположили следующим образом. Все еще плотно на Декабристов и Сибирском тракте от Луначарского до ЖД переезда и в обратную сторону от Буторина до улицы Чапаева. Пробки на Восточной от Качи до Декабристов и от Советской до Декабристов, плотновато на Малышево от Луначарского до Максима Горького, и придется проявить терпение на Якаде от Березовского тракта до реки Березовка. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-10.

0: Добрый вечер всем, кто летит домой вместе с Радиопилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и пора поговорить о том, что там происходит в мире высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
1: Полноразмерная Лего-версия гиперкара установила рекорд скорости. Компания Лего представила копию гиперкара Кёнигсегг Седэйр Спэйр в масштабе 1:1. Машина создана на основе набора техник и стала не просто экспонатом. Ее отправили на фестиваль скорости покорять знаменитую трассу с подъемом на холм, где она установила абсолютный рекорд среди подобных лего-машин. На создание гигантской модели почти 10 тысяч часов работы ушло и почти 328 тысяч деталей. Лишь один пластиковый кузов весит 400 килограмм, а общая масса конструкции достигает почти 2 тонн. Для движения использовались электромоторы, настоящие колеса от Кёнигсегга, а внутри установили специальный каркас безопасности. Правда, фирменный 5-литровый движок пришлось поменять на что-то попроще, потому что в лего-версии он не поместился. Во время заезда за рулем игрушечной машинки был испытатель, который годом ранее установил рекорд на настоящем Седэйр Спэйр на той же трассе. Благодаря результату в 111 км в час новинка стала самым быстрым полноразмерным автомобилем Лего Техник в истории, обойдя практически вдвое предыдущего рекордсмена — копию McLaren P1, которая разогналась лишь до 64 км в час. При этом разработчики спрятали в конструкции множество пасхалок, например, некоторые элементы фар были заимствованы из наборов по Star Wars, а отдельные детали подвески были взяты из серии Ниндзяго. При активации специального режима модели открывались двери, капот и крышка моторного отсека, что позволяло рассмотреть сложную конструкцию изнутри.
0: Ну, во-первых, начнем с того, что несерьезно подошли к делу, нигде в составе нету Бионикл. А во-вторых, я думаю, даже если кто-то сейчас подумает, что ну зачем это кому-то надо, непрактично, вообще никакого применения нет, вы недальновидны. Это наш способ заставить Годзиллу, когда он придет, наступить на Лего.
2: Я вообще считаю, что лего-машинка любая, несмотря на размеры, там большая-маленькая, должна иметь механизм, когда ты сначала назад ее отводишь, и потом она по инерции уже катится. Вот так будет канонично.
0: Я думал, ты сейчас скажешь, я считаю, что лего-машинка, независимо от размера, ее будет пытаться проглотить ребенок, что-нибудь такое. Вроде построили она размером с полную тачку, а там трехлетка в ноздрю все равно пытается пропихнуть как-нибудь.
1: Ну это же инвестиция в будущее, такие ценники. Берегите себя и свое устройство, ребята, и оставайтесь с навигатором.
3: Здесь налево или...

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Уже сейчас очевидно, что есть проблемы с бензом, но все-таки лето, романтика, теплые ночи, поэтому водители организуют нишевые свидания и пикники на заправках в ожидании бензовозов.
4: Я видела, это прикольно,
3: это просто, да, видео сейчас вирусятся в телеграм-каналах. Вот, пожалуйста, как вам, прям люди сидят, и там куча комментариев, где говорят, что вот здесь лучше устроить пикник.
5: Главное, чтобы там все как в парфюмерии, оргии массовые не закончилось, наверное.
3: Слушай, ну а как, нормально вам
4: концерты
3: идея?
4: Концерты устраивают.
3: Да. Вот не на самолеты вот ездить смотреть, а на ночью на заправку. Вот, пожалуйста, пишешь, в 2 часа ночи там где-то,
5: да,
3: хорошо.
5: Одинокий можно... пистолет на заправке ждет свою спутницу.
6: Опять же, можно оценить человека, что он там, за каким топливом стоит, на какой машине стоит.
4: Сколько терпения у него.
6: Просто я морально не готов к тому, что некоторые машины вот так в очереди на заправку раскачиваться будут.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Люксиум, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксон Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: В Монетке качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточните в магазинах.
6: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
7: Академия сантехники.
6: Смесители.
7: Академия сантехники.
6: Водонагреватель.
7: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
8: Это что, цены? Да вы шутите!
9: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
8: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
9: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
8: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
4: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вечерний навигатор подходит к своему завершению. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булажов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед завершением, естественно, для вас любопытный факт. Когда-то кетчуп продавали не как соус, а как лекарство.
2: Я его и так сейчас использую как лекарство, но для души.
1: В 1834 году один американский врач придумал рецепт томатного кетчупа и стал рекламировать его как средство чуть ли не от всех болезней. Расстройства желудка, желтухи, несварения и ревматизма. Чтобы выглядело солиднее, он даже выпускал кетчуп в виде пилюль. Несколько лет люди охотно покупали целебные томатные таблетки, но затем появились подражатели, которые обещали еще более фантастическое исцеление и нередко продавали под видом томатных пилюль обычные слабительные.
0: Я думал, уже в принципе начали в бутылках выдавать, такие, так а что, паримся? Берем сразу литрушечку.
2: А прикиньте, навсегда бы он остался в медицине. Врач вас осмотрел и такой, ну это серьезный случай, я вам прописываю капельницу с шашлычным, потому что тут уже простой не справится.
0: Здесь прострелы, так что пикадор.
2: Ну, сейчас попробуем, но если положительной динамики не будет, то на лечо перейдем. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, конечно же, только до завтра. А там с 16 до 20.00 вновь ждите навигатор на радиопилот.
1: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был навигатор.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто хочет быть в курсе самых последних актуальных местных и мировых событий. Для этого на Радио Пилот уже готов свежий выпуск новостей.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на Радио Пилот.
4: Добрый вечер. Внутренний рынок России полностью обеспечен автотопливом, несмотря на локальные перебои на отдельных АЗС. Об этом на финансовом конгрессе заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, отдельные случаи дефицита бензина связаны преимущественно с изменением логистики поставок с нефтезаводов на нефтебазы и автозаправки. Эти проблемы устраняются в ежедневном режиме совместно с нефтяными компаниями. Вертикально интегрированные нефтяные компании удерживают рост цен на своих АЗС на уровне инфляции, но на независимых заправках сейчас наблюдается ценовой разрыв, отметил Новак, пишет газета.ру. В Междинном Екатеринбурге с пятницы сохраняется дефицит бензина на заправках. Многие просто закрыты, другие отпускают только дизельное топливо. Третьи работают по несколько часов в день. На частных АЗС в городе цены чуть ниже, чем в конце прошлой недели. АЕ-92 стоит 84 рубля, 95-й 90 рублей за литр, отмечают автомобилисты. В Первоуральске из-за проблем с водоснабжением, возникших после сильных дождей, закрыты более 20 детсадов и 10 лагерей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии, пишет Интерфакс. Решение принято в целях соблюдения санитарных норм, отмечают в пресс-службе. Напомню, в понедельник в Свердловской области прошли сильные дожди и ливни. Они спровоцировали подтопление в районе насосной станции Верхнешайтанского водохранилища. Подачу холодной воды ограничили в домах. В Первоуральске введен режим ЧС. Власти города сообщают, что ремонтные работы на насосной станции идут круглосуточно. Между тем, если к завтрашнему дню дожди в Свердловской области не прекратятся, можно ожидать затопления домов, садовых участков, автодорог еще в полутора десятках муниципалитетов, сообщили в МЧС. По прогнозу спасателей, в этом списке могут оказаться в частности Красноуфимск, Ревда, Верхняя Пышма, Белоярский, Сысерть, Дегтярск, Полевской, пишет «Новый день». Напомню, режим ЧС из-за паводка введен в 5 свердловских муниципалитетах, в том числе в Екатеринбурге. В Екатеринбурге на 2 месяца перекроют маленькую, но важную улицу Ротную в поселке Совхозный в Ленинском районе. С 14 июля до 12 сентября ограничат движение в районе дома 21 на улице Комбинатской, сообщили в пресс-службе мэрии. Перекрытие связано с проведением сетей водоснабжения к новостройке на улице Комбинатской 21, пишет Ядин. Автобусы по маршруту Владивосток-КНДР начнут ходить к концу этого года, сообщил исполняющий обязанности представителя МИДа России во Владивостоке Евгений Волосастов. Он отметил, что уже определен регулярный пассажирский автоперевозчик между Владивостоком и специальной экономической зоной Расон в КНДР. В апреле стороны завершили соединение пролетов автомоста через реку Туманную. Она отделяет Северную Корею от Приморского края. Сейчас между Владивостоком и КНДР действуют авиа- и железнодорожное сообщение, отмечает РИА Новости. Официальный доллар 78.27, евро 89.27.
5: О чем не скажут пчеловоды, на радио Пилот прогноз погоды.
1: В продолжении выпуска новостей информация о том, что ожидает жителей столицы Урала завтра в плане погоды.
6: В этот четверг, ребята, нам снова обещают дождину на целый день, но нам-то что, мы уже привыкшие, нас таким не напугать. Тем более, что ветер подует слабый, 2-3 метра в секунду всего с севера. Ну и по температуре тоже картина стабильная, днем до плюс 19, утром плюс 16, вечером плюс 17.
7: Посмотрим на твою непугливость завтра, когда ты после эфира будешь стыдливо такая: я на трамвае, там льет, ми-ми-ми.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
9: Информация на правах рекламы.
10: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
11: Гибрид года. Экслантикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Экслантикс ЕТ субсидий от 500 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 июля этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.
3: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио Пилот.

0: реклама. Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: О, только не китаец.
4: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE.
3: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия от 500 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 июля этого года.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
11: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
10: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
11: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
12: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
13: Отрел Групп. Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
14: Фитнес-час с Надеждой Стрельниковой.

0: Реклама.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
3: До конца месяца. Скидка до 15% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 31 июля 2026 года.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Реклама.
1: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Пилот-ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

Thank you.

0: Every week, Stereo Productions Podcast.
1: You are now connected
2: in stereo.
3: In stereo.
4: В Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
5: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Саламатсива.
9: Бонжур.
10: Привет,
11: салют.
12: Привет.
3: Радио.
4: 104 FM.
13: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
14: Вечерний драйв на Радио Пилот.
15: Music speaks. Days like nights radio.

0: Акт.ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салават сива.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104.4 FM.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
3: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
4: Вечерний драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104.10 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 20 минут. Доброй ночи.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 18 минут. Доброй ночи.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 38 минут. Доброй ночи.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: В Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 19 минут. Доброй ночи.
2: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Волков вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 40 минут. Доброй ночи.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 39 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коничива.
4: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.